Zack FM. Zack FM.

0: Здравствуйте, друзья! Я Сергей Куренков. Слушайте мои песни на радио Казак ФМ.
1: Проведу по коже рукой, по губам губами гульну. Я тебя запомню такой,

Радиоканал «Казак-ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.

0: Казак ФМ. Эх, братцы!
1: Привет, дорогие! Я Алина Делис. Вы слушаете «Казак ФМ». Я с радостью представляю свою новую песню «Семейный альбом». Приятного прослушивания и хорошего

0: Привет!
1: Мы группа «Белое злато».
2: Мы рады представить вам свою новую песню «Ой, молодой».
0: Слушайте нашу новинку на волнах.

0: так и хочется закричать во все такое горло. Ура! Вот и наступило самое прекрасное доброе утро, потому что сегодня у нас что, пятница? Друзья, поздравляем всех трудящихся с окончанием практически рабочей недели. И с чем я поздравляю и нас с Андреем. Андрей Зитер и Александра Вольская сегодня в студии. Эту пятницу встречаем вместе с вами.
1: Доброе утро, друзья. Ну, сегодня такое будет замечательное у нас утро. И вот хочется задать вам вопрос. А если бы у вас было всего одна минута на три желания, что бы вы загадали, вот, ну, прям вот не раздумывая?
0: Какое из трех желаний вы бы потратили на кого-то другого, а не на себя? И почему именно оно?
1: Ну, и представьте, что одно желание должно быть нематериальным, второе только для ваших близких, а третье, ну, а третье пусть будет абсурдным. Ну, вот что вы выберете?
0: Есть ли желания, которые вы, кстати, загадывали в детстве? Например, на Новый год, да, когда стоите на табуреточке, или день рождения, задувая свечи. До сих пор хотели бы его воплотить. А может, оно у вас воплотилось?
1: Вот об этом мы сегодня и будем говорить в эфире, потому что сегодня день мечты.
0: Отлично.
1: Пишите нам на номер мессенджера Макс 928-401-2020 вот от своих желаний, которые... Вот три желания. Одна минута. Вот что бы загадали?
2: Море, лето. Казак ФМ.
3: Частушка для казака от Дарьи Митрофановой из Краснодара.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
2: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. А если стресс надолго, используйте курс успокоин. Покупайте в зоомагазинах вашего города. Экспресс-успокоин. Лекарственный препарат. Не забывайте проконсультироваться с ветеринарным врачом и перед применением обязательно прочитайте инструкцию.
3: В магазинах «Победа». Шашлык куриный охлажденный в маринаде 259,90 за килограмм.
4: Предложение действует с 1 по 15 августа 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
5: Представьте место, где утро начинается с прогулки по зеленому бульвару, где дети растут рядом со школой и детским садом, где после работы пробежка, спорт или вечер с близкими. Это жилой район, народные кварталы, более 400 планировок, спортивные зоны, детские площадки и более 5000 парковочных мест. Почувствуйте себя дома с первого дня. Звоните. Звездочка 2411.
6: Застройщик ОСЗ «Градстрой». Проект ИНН-231-131-1443. Проектная декларация разрешения на строительство на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой.
7: Ваше здоровье – наш главный приоритет. Семейная клиника «Будь здоров» – это опытные специалисты, современное оборудование, точная диагностика и комфорт для всей семьи. Все, что нужно для вашего здоровья – в одном месте. Наш адрес – Усть-Лабинск, улица Марии Овсянниковой, 1А.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. «Алмаг Плюс» – три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 200 01 13.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Только сейчас «Алмаг Плюс» по низкой цене в аптеках здоровья.
12: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы.

0: село. Доброе утро, дорогие наши. На часах 7:17, вы на Казак FM, а значит, время просыпаться, но не только вам, но и вашим мечтам. С вами Александра Вольская, с вами Андрей Зиттер, ваши старые знакомые, хотя, знаете, возраст здесь не имеет вообще никакого значения. Мы сегодня решили поиграть в золотую рыбку. Вы с нами?
1: Слушайте, вот знаете, у меня такой вопрос к вам, жизненный, я бы сказала. Представьте, плывет себе такая классическая, если вы можете представить, классическая золотая рыбка. Вы ее поймали, она и говорит: отпусти меня, милый человек, я тебе за минуту ровно 3 желания исполню. Только чур, не раздумывай долго, минута пошла. Ты такой: боже мой, время пошло.
0: Так, секунды побежали. Вот так, что первое приходит в голову, давай подумаем. Вот я себя сразу вспоминаю пацаном лет 10. Минуту даже бы вообще бы не подал. Желание первое: велосипед, Каму или Урал. Вот сидишь такой на высокой беседке, ветер аж уши заворачивается, несешься, да. Желание второе: так, что? Чтобы лето было вечным. Ни уроков никаких, ни бабушкиных огородов с прополкой грядок.
1: Там,
0: уверен,
1: и так
0: далее. Да, что?
1: Ну, про бабушку, что нет утра, ой, нет летом грядок.
0: Ну, не у всех, конечно, но каких-то летом, чтобы заданий не было от взрослых, от родителей, а там и от всех. И третье, так, ящик сгущенки за целый ящик.
1: Как я тебя понимаю.
0: И ложку побольше.
1: С банки. Ладно уж. Посмотрите, какие у Андрея-то простые были в детстве мечты. Велосипед, сгущенка и лето. А материальные, понятные про радость здесь и сейчас. Велосипед — свобода, лето — это счастье, сгущенка — это просто вкусно.
0: А, слушайте, ну а теперь мы выросли, ведь минута-то идет, Александр. Секунды пролетели. Что там у нас дальше? Что теперь?
1: Первое желание, конечно, для близких. Мы же не эгоисты с тобой.
0: Ну нет, конечно.
1: И говорим: рыбка, сделай так, чтобы близкие были здоровы. Второе желание — здоровье, но уже кому?
0: Себе. О себе надо позаботиться.
1: Да, то самое, которое в детстве казалось вообще, ну, бесконечно здоровье, мы о нем не думали. А теперь каждое утро что? Просыпаешься, ой, тут спина болит, напоминает о его конечности, этого здоровья. И стоишь над рыбкой и думаешь: деньги или спина? Спина?
0: Философия целая получается. Третье желание. А вот с третьим интересно. Оно стало каким-то, ну, нематериальным, понимаешь, нам покой хочется, да? Вот то самое чувство, когда вот сидишь там на веранде с кружечкой чая, смотришь на свой сад вокруг, так тихо, и просто тишина
1: внутри.
0: Птички
1: поют, да? Посмотрите, как изменился вектор. В детстве мы желали вещи, а во взрослой жизни возможности, да, и самое главное — здоровье. А к зрелости приходим к состоянию покоя и времени. Ведь самое дорогое, чего нам всем не хватает, это чего, Андрей?
0: Ну, наверное, вот
1: покоя и время. Побыть с семьей, с любимыми, родными. Мне кажется, что это вообще просто...
0: Самое драгоценное, да. И как раз время-то бежит и убегает у нас. Вы пишите, звоните прямо сейчас нам, друзья, на номер 928-401-2020. И расскажите, вот если бы эта рыбка попалась вам по дороге на работу, что бы вы выпалили,
1: да,
0: за первые 10 секунд?
1: Каких три желания за одну минуту вы бы загадали?

0: почему земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак ФМ.
0: Пап, а зачем птицам перья?
3: А ты подумай сама, дочь.
0: Чтобы летать?
3: Конечно. Птицы расправляют перья, чтобы взлетать и плавно парить в воздухе. Крылья поднимают птицу вверх и позволяют ей лететь туда, куда она хочет. А хвостовые перья помогают регулировать направление полета. Ими птицы пользуются как рулем.
0: Из чего сделаны перья? Они как волосы?
3: Представляешь, да. И волосы у человека, и перья у птицы состоят из одного и того же вещества – кератина. Это особый белок. Вообще, птичье перо очень интересно устроено. Посередине у него стержень. Из него с каждой стороны выступает множество маленьких бородок. У них разная форма и мягкость. К крупным бородкам прикреплены несколько тысяч маленьких бородочек, которые даже не увидишь глазом. И они цепляются друг за друга с помощью микроскопических крючочков, как молния на куртке. Они закрываются настолько плотно, что дым, который направлен на перо птицы, не может пройти через него.
0: А голуби постоянно что-то ковыряют в перьях.
3: Так они заботятся о чистоте своих перьев. А еще у птиц есть специальная железа у основания хвоста, которая выделяет особое масло. Птица собирает масло из железы и распределяет его там, где это необходимо, с помощью клюва и лап. Осторожно покусывает и поглаживает каждое перышко по всей длине. И этот процесс занимает до нескольких часов в день.
0: А перья греют?
3: Конечно! Они защищают птицу от всех неприятностей погоды. От сырости, ветра, сильного мороза, либо перегрева.
0: Пап, а почему тогда наши волосы не греют? И нужно шапку надевать, когда холодно.
2: Папа знает.

0: утро, наши дорогие, любимые радиослушатели Казак ФМ. Сегодня с вами просыпается, или вы просыпаетесь с нами, или мы просыпаемся с вами, уж не знаем. Но просыпаемся, пятница.
1: Доброе утро, Александра Вольская, Андрей Зитер. Начинаем это утро вместе с нами. А вот вы уже присылаете нам сообщения по теме «Сегодня день мечты», друзья.
0: Да, давайте... и три желания, которые мы загадали, рыбки. И вы прям так активно, да?
1: Давай, почитаем.
0: Пишите,
1: что
0: все-таки
1: пишут, да.
0: Желания для многих – это важно. Татьяна написала нам «Доброе утро». И, Татьяна, если вы нас слышите, конечно же, мы вас потеряли. Конечно. И она, Таня пишет, что если бы мне так сказала рыбка, я бы, конечно, без раздумий ответила. Мне на одно желание дайте 50 дополнительных, а два остальных возьмите себе.
1: Какая красота. Я себе и о других позаботилась.
0: Да, да.
1: Так что Сергей пишет, да, у нас... Казачок пишет, он дачу хочет, он для своей родни. Вот смотри.
0: На Мальдивах. Чтобы подальше не вернулись.
1: Да, счет в банке, но уже себе вот тут он в скобках ставит. Ну и время всем, чтобы все успевалось. Вот такие вот желания.
0: Ну, Сергей, какие у вас прям такие, знаешь, завышенные желания такие прям, ух, конечно же.
1: Саркис.
0: Так, Саркис, здравствуйте, дорогие Саша и Андрей, вам, Саркис, тоже здравствуйте. Всему человечеству желаю счастья с моей формулировкой из трех желаний. Счастья не в деньгах, не в здоровье и не в любви. А в чем, пишет Саркис, счастье в количестве денег, в качестве здоровья и во взаимной любви.
1: Вот так вот, да.
0: Вот так вот мы всем радиослушателям, мы и Саркис желаем вот такого у нас сообщения.
1: Ну, немножко в детство сейчас вновь пойдем, да, потому что, ну, мне кажется, все мечтательности, они у нас именно в детстве происходили. Вот вы в детстве верили в чудеса? Вот я безоговорочно точно знаю. И чего только я не просил. Вот в 5 лет я загадал такую говорящую собаку. Вот я точно помню.
0: Тебе поговорить не с кем было?
1: Вообще, меня в угол ставили и сказали, вот тут молчи.
0: Ты такой стоишь в углу.
1: А с ней гулять было веселее.
0: Хоть бы собака в углу тоже со мной стояла.
1: Ну, собака говорящая у меня не было, конечно, но собаку мне подарили.
0: Отлично.
1: Да. А вот тебе что еще было?
0: Ну, мне было, когда, знаешь, лет 10-11, ну, у нас, мы так жили скромно, скажем, но дружно. Я помню, как подружки моей, Маши, купили настоящий магнитофон. Ты представляешь, в те советские времена все ребята сбегались просто послушать во дворе музыку. И вот на Новый год, когда я закрыла глаза...
1: Зажмурилась, наверное, да, я помню, до слез.
0: Помнишь, ты меня в 11 лет?
1: Я себя помню, как я желание загадывал.
0: И как ты думаешь, что там лежало под елкой?
1: Магнитофон?
0: Конечно, конечно, мой магнитофон.
1: И кассета поди была с песней.
0: Я еще карандашом в кассету. Перематывала.
1: Я вот в трамвае помню, да, тут у меня магнитофон лежал на коленях, и ты двумя карандашами, да, вот чтобы пленочку-то не испортить.
0: Да.
1: Красота.
0: О, какие были.
1: Вот воспоминания мы вспомнили. Ну, желания, главное, исполнялись. Друзья, у нас далее рубрика «Куда сходить, что посмотреть» в нашем-то Краснодаре. Расскажем о культурных событиях. А вы пишите нам на номер 928-401-2020, какие желания вы загадывали в

0: Куда пойти, что посмотреть в нашем-то Краснодаре.
1: Отличное время с самого утра быть вооруженным информацией о культурных мероприятиях в городе Краснодаре. Можно, кстати, запланировать вот и как раз походы всей семьей, а либо можно просто пойти одному прогуляться.
2: Да, исполнить одно чье-то желание.
1: Конечно.
2: Да? Давайте расскажем, куда же мы с Андреем вас приглашаем. Культурный центр развития 29 августа приглашает вас на киномарафон в арт-пространство. Это по улице Уральская, 198/1. Что же там у нас будет? С 12 часов дня интерактивная викторина «Вот это кино». Проверьте свои знания о мире кинематографа. Соревнуйтесь с друзьями, получите заряд хорошего настроения. Далее показ семейного блокбастера «Чебурашка 2», где продолжение приключений продолжается у ушастого героя. И потом у нас драматический фильм «Ангелы Ладоги». Картина, которая никогда не и никого не оставит равнодушным.
1: Продолжаем дальше. Уже музыкальную тему затронем. Вот, кстати, я помню в свое время, я так хотел попасть в Краснодарскую филармонию имени Григория Пономаренко, и моя мечта сбылась, был доволен. И вот, кстати, у кого-то из вас может тоже мечта исполниться. 28 августа филармония имени Григория Пономаренко приглашает на музыкальный спектакль «Кубанские казаки» на ярмарке государственного концертного ансамбля «Ивушка». Это музыкальное театрализованное представление, наполнено живым, таким колоритом казачьей культуры. Поставлено, кстати, оно по советской музыкальной комедии «Кубанские казаки». Герои оживают в народных танцах, искренних актерских сценах и вот мелодиях любимых песен, которые мы все с вами знаем. «Ой, цветет калина», «Урожайная», ну, знаешь, каким ты был. Да, это мелодии заставят всех нас не только подпевать, вообще весь зал поет, да, но и такой создает атмосферу искренней казачьей радости.
2: Слушай, такой замечательный концерт, да, спектакль. Какого числа он, Андрей? Я ее пропустил, потому что
1: 28 августа, друзья.
2: Так это сегодня уже.
1: Конечно,
2: ничего себе. Зарядиться на народной музыкой — это просто. 30 августа.

0: августа муниципальный концертный зал, летний концерт с участием заслуженных артистов Краснодарского края Самвела Айрапетяна. Это скрипка и Екатерины Рыбальской, фортепиано. Обещает стать, конечно, настоящим праздником классической музыки. И в программе концерта представлены произведения композиторов разных эпох и направлений.
1: Кстати, вот Самвел Айрапетян был у нас гостем, да, как-то в студии. Да, мы слышали его исполнение на скрипке. Было очень романтично, я бы сказал, с самого утра. Но у нас далее с вами не менее романтичная рубрика.
0: Да, рубрика «Ленивые варенички», которые, где вы можете поздравить своих родных, любимых с праздником или просто передать приветы всем-всем жителям. И вообще, кто слушает «Казак-ФМ», пишите нам +7 928 401

0: Ленивые варенички. Как раз время приветов, поздравлений. Поздравлений с праздников, с событиями значимыми в нашей жизни. И вот хочется поздравить всех православных с праздником Успения Пресвятой Богородицы. Пожелать вам всем, конечно, крепкого здоровья и мирного неба над головой. Еще есть у нас сообщение. Кстати, многие подключаются именно к этому празднику. Наши радиослушатели присылают открытки. О, здорово, красивые открытки.
1: Валентина, да, нам прислала и открыточку там. Поздравления всем огромный привет и поздравляет православных вот с праздником Пресвятой Богородицы. Желает здоровья, счастья, успехов, удачи. Ну, и главное, вот тоже мирного неба над головой. Валентина из Мингрельской. Вот такое сообщение. Спасибо всем за открыточки, мы их видим. Реагируем, как говорится, да, по-моему, видно. Ну что, кому полетит привет у нас?
0: А давай мы отправим с тобой, так, что у нас получается, Сочинский, в Лазаревскую, давай отправим.
1: В Лазаревку?
0: Да.
1: Отлично.
0: Ну, а там сейчас кто-то в отпуске отдыхает.
1: Наслаждается.
0: А вдруг желание у кого-то исполнилось, одно из трех, побывать на Черноморском побережье Краснодарского края. Приехали же, ведь отдыхают.
1: И это потрясающе, друзья. Отдыхайте, наслаждайтесь, потому что у нас же заканчивается лето, последние денечки.
0: Как сказать, у нас календарное лето заканчивается на Кубани, оно же у нас когда? В декабре только закончится. Будет. Все равно еще будут теплые дни.
1: Ой, это твои слова, да, в уши.
0: А впереди у нас бабье лето, граждане.
1: Ой-ой-ой, красота.
0: Женщина на Кубани красивая, значит, и лето будет тоже красиво. Будьте красивыми, будьте любимыми. Всем хорошего утра. Музыка и послушаем уж новости от Екатерины Полукаровой.
2: Алло, село! Спонсор часа – компания «Славянский кирпич». Хватит думать и гадать. Время строить, время брать. Скидки на кирпич у нас. Стильный лицевой Прованс. Акция «Товар месяца». Скидка 15% на лицевой керамический кирпич серии «Прованс». Славянский кирпич. 8 800 100 04 01. Срок проведения акции с 1 по 31 августа 2026 года.
3: Ой, да как же поют земляки! Эх! Знай наших!

Zac Efron.

0: я думаю, если поставить заставку «Алло, село» на телефон, то можно, по-моему, спать стоя. Уж так сильно она будет всех наших слушателей. Продолжаем нашу тему. Всем доброе утро. Горожане, станишники, хуторяне на часах. Столица Кубани 8.09. На волнах Казак ФМ. А значит, самое время варить кофе и мечтать по-крупному.
1: Да, как минимум загадать 3 желания. Или какие у вас были в детстве желания. Какие бы вы сейчас загадали для себя. И у нас, конечно же, прилетают ваши сообщения. Вам огромное спасибо, потому что мы понимаем, что желание-то у людей есть.
0: Конечно, есть. Желать ты единственная, которая хотят. Умеешь читать. Ты знаешь азбуку в нашей паре. Прочитай сообщение, пожалуйста.
1: А ты зато хорошо придумываешь песни, поешь, стихи сочиняешь. Вот я читаю, а ты сочиняешь.
0: А я в это время петь должен?
1: Да. Итак, Нина Владимировна прислала нам сообщение, что ее детство пришлось на тот период, когда учителя еще были ветеранами войны. И желание было одно, и загадываю его до сих пор. Чтобы у нас что было? Мирное небо
0: над головой.
1: Мирное,
0: да,
1: небо над головой. И, конечно, остальные были по мере взросления. Это сладости, игрушки, любовь всей жизни, благополучие, здоровье себе и близким, долгой жизни. И легко уйти на покой.
0: На самом деле, на пенсию имею в виду, на самом деле, вот желания все могут исполниться. Вот только время нужно для этого.
1: Я согласна, конечно.
0: А мы всегда торопимся, бежим впереди паровоза и думаем, что-то не исполняется, она скорость не та у паровоза.
1: Галина прислала нам сообщение и говорит, что попросила бы, чтобы вернулась на 15 лет назад. И здоровья всем родным и мира. Хочется спросить, Галин, почему на 15? Почему там не 20, да, 25?
0: Ну, значит, какое-то, Саш, было значимое время для человека, поэтому вот как-то... Спасибо огромное за ваше сообщение. Ты знаешь, я тут вчера вот, ну, достаточно уже поздно переключал там канал на телевизоре и попался мне фильм, который все точно знают, старого доброго старика Хоттабыча. Помнишь этот фильм?
1: Конечно,
0: про пионера
1: помню.
0: Вольку и древнего джина Гасана Абдурахмана ин Хаттаба, да? Mm-hmm. И вот знаешь что, вот, смотри, вот как наш советский пионер, он ему вот не жаль же было просить, ведь он не просил на самом деле ни золота, ни дворцов, вот, ничего, а он загадывал, ну, на мой взгляд, всякую ерунду для общего блага, по сути, как бы, да, но стадо слонов для зоопарка, то экзамен по географии сдать без подготовки. А у меня мысль даже закрылась. Ну ладно бы, Волька, парень-то идейный, а мы-то с вами люди простые. Если бы каждый из нас вот нашел сегодня утром вот эту старую медную лампу или кувшин, потер бы его, а оттуда пух, дым коромыслом, и вылез вот старик Хоттабыч. И
1: да, что бы интересно сделали? Бы.
0: Слушай, повинуюсь.
1: Такого бы Гасана Абдурахмана бы такой раз и... О! Ну, друзья, если отбросить шутки, конечно, фильм-то ведь про другое-то, про дружбу. Волька ведь не мог попросить себе дворца, да, дворец, mm-hmm. но вместо этого мотался со старым джином. Учил его чему?
0: Жизни.
1: Переживал за него?
0: Да.
1: Потому что настоящее счастье, оно не в слонах и не в волшебных-то помидорах, оно в том, что рядом были свои, семья, друзья, чтобы было с кем разделить тот простой завтрак.
0: Вот, собственно говоря, наши радиослушатели таковыми для нас и являются. Рекламно-музыкальная пауза, и продолжим рассуждать о всех наших трех желаниях.
2: Лето с Казак ФМ. Частушка для казака от Татьяны Туманян из станицы Нововладимировской.
3: Гармонист, веселый парень, разведи свои меха. Я частушек столько знаю, все спою для казака.
2: Реклама на Казак ФМ.
4: Ну что опять за рок-концерт в машине?
5: Да просто Мурзик сильно нервничает.
4: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
5: Мурзик, это же просто песня какая-то.
4: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
6: Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
7: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк. Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Тэбанк 0+.
8: Алло.
9: Слушай внимательно. Ты – это я. Я звоню тебе из будущего. Не откладывай покупку квартиры от ВКП «Новостройки» в Краснодаре. Бери сейчас, пока цена от 3 3 800 000 рублей.
2: Квартиры от ВКБ «Новостройки» в Краснодаре от 3 800 000 рублей. Дома сданы. Отделка под ключ. Звоните звездочка 3711. ООО «ВКБ «Новостройки». Дома сданы не офертом.
4: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
8: 3000 спасенных детей. 300 миллионов благотворительной помощи. Вера матерей, надежда отцов и любовь в каждом сердце. Это край добра. А добро краев не знает. Благотворительный фонд помощи детям Краснодарского края. край-добра.ру

0: прекрасное утро, ведь оно ж еще и почему прекрасное, потому что пятница, последний день для большинства наших слушателей рабочей недели, впереди выходные.
1: И тут я и так и хочется
0: лежи, мечтай,
1: и прокричать, пятница, да, и будем отдыхать.
0: А мы все о мечтах и о желаниях. День мечты сегодня, поэтому мы вот тут замечтались.
1: Да, мы сегодня говорим с Андреем про желания, вот мы уже вспомнили, и золотую рыбку мы вспомнили, и про лампу мы вспомнили, я вот, знаешь, поймала себя на мысль, а ведь мечта, она же такая коварная штука. Вот мы про детство, да? Угу. О чем мы там? И про собаку.
0: И велосипед тебе
1: и велосипед
0: надо. И банку сгущенки, и ложку побольше.
1: Да, и про вкладыши от жвачки, там, турбо,
0: о,
1: да?
0: О, вот я помню, Дональд, кстати, когда... как мы представили, это собрать полную всю серию, это же был вообще высший уровень для
1: Андрей,
0: нас.
1: Андрей, причем ты их когда рассматривал, ты их вот так разглаживал,
0: да,
1: в книжечку складывал,
0: да.
1: Это же была целая...
0: Обменивались, менялись.
1: Да. В общем, мы верили-то, что если положить записку под подушку, а там будет конфета. В мечты детства они
0: реализовываются. Да, я согласен. Это детство. А когда мы вырастаем, как меняются наши желания, становясь уже взрослыми, пишет нам Марина из Краснодара. Доброе утро, Андрей и Александра. Растребушили, пишет она, вы наши мечты. Первое желание.
1: Старались.
0: Проснуться утром и понять, что тебе снова 25 лет, спина не болит, энергии поток. Второе. Гардеробная комната, как в кино. Ух ты ж, это как? Ага, заходишь, а там...
1: Красиво.
0: Да, туфли ряд с платьями,
1: туфельки.
0: И под каждую сумку есть обувь, и идеальное совпадение. Я бы там в гараж заходил, у меня там все машины много, так как стоят, каждый под мой костюм. А третье, знаете, я загадала бы вечер, мне 18 лет, летом мы с девчонками едем на велосипедах к реке, смеемся во весь голос, а впереди целая жизнь. Просто вернуть то чувство полета хотя бы на час. Вот такое сообщение от Марины пришло.
1: Очень
0: тронуло.
1: Красиво, философское,
0: да,
1: красиво. А, Татьяна нам прислала сообщение. А, здравствуйте, дорогие ведущие. Вам, Татьяна, доброе утро. А, у меня не только 3 желания, пишет Аня, у меня даже 33 могу придумать желания. И то будет мало. Я сразу вспоминаю...
0: Это значит проверить золотую рыбку на профпригодность.
1: А я вспоминаю, когда сейчас вот это модно, типа, написать 100 желаний. Ты такой садишься, глаза закатываешь, такой, ну 100 желаний. Ну, прям лень, конечно.
0: А вот Надежда...
1: Василий,
0: да, мы долго ждали мы вашего выхода.
1: А он... Что он написал? Что...
0: Мечтал все детство стать офицером, а стал конюхом на всю жизнь. Вот, ну...
1: А мы, кстати, видели...
0: Да.
1: Василия фотографии красивый, с лошадками, которые
0: вот
1: он нам присылал,
0: да?
1: И это же потрясающе. Поэтому все, что не делается, все
0: к лучшему, на самом деле, да, правильно, абсолютно верно. Что, продолжим рассуждать на тему, какие бы желания вы загадали, если бы вот случился какой-то волшебный момент, у вас есть одна минута, да, и вот туда надо вот эти 3 самые основных
1: желания. Да, и, наверное, сейчас не детство, а взрослость.
0: Давайте во взрослой жизни уже, да, почему бы и нет. О чем вы мечтаете, уже став

сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа. Душа народа. Марийская восьмерка. Национальный танец марийцев. Это своеобразный хоровод. Сотни людей могут собраться, чтобы создать знак бесконечности. Для танца характерны плавные движения кистями рук.

А потом все вместе исполняют звонкую дробь. Таким образом болезни изгоняют. На ногах звенят маленькие колокольчики, злых духов отпугивают. А еще марийская восьмерка – это стремление к совершенству. Девушка, которая резка в жизни, должна двигаться плавно. Та, которая привыкла шагать крупно, должна умерить свою поступь. Хохотушка вынуждена быть сдержанней, а угрюмая – приветливой. Сопровождают танцующих гармошка, барабан и погремушки. Марийцы восьмерку танцуют на всех больших праздниках. Она – часть культуры народа,

0: Замечательное у нас с вами утро, дорогие наши радиослушатели. Тут сразу вспоминается фильм «Чародеи». Помните такое? Тот самый «Ну и ну» Иванушка, который сквозь стены ходил. И там же была она, царица любого застолья. Вот эта мечта любой хозяйки. Скатерть, самобранка.
1: То есть, правильно я тебя понимаю, что одно из, мне кажется, мечт женщины — это иметь скатерть, самобранку.
0: А как? Вы же расстелил полотно льняное. А ну-ка, скатерть, самобранка, почуй гостей. И понеслась. Ать-два. Красота какая,
1: хочешь,
0: да?
1: Себе на завтрак одно задумал, да? О, и особенно, да, когда много, большая семья. Да,
0: и там... чтоб блюда не кончались, вот только ты и пироги тебе, и с грибами, и с капустой, и с ягодами, а ленивые варенички. Я сразу вспоминаю фильм, где, помнишь, сидел такой дяденька колоритный и глазами вареники в сметане мотал. Не желание ли это, чтобы исполнить? А вот какой гениальный стартап придумали наши предки в сказках, правда? Помнишь это? А ну-ка, Сани, езжайте сами.
1: Да.
0: Пожалуйста, тебе автомобили на автопилоте ездят.
1: Совершенно верно. А я бы еще, знаешь, скатерти самобранки бы посоветовала договоренность с кем-то иметь, чтобы потом кто-то посуду все после этого мыл.
0: А пожалуйста, тебе посудомоечная машина на пылесос, который сам ходит, ездит пылесос, вернее, и кота еще катает на себе. Угу. Все исполняется, понимаешь, это вот захотел посуду не мыть.
1: Захочешь устать, не устанешь.
0: Вот, всю уборку тебе делают, все происходит. Пишите сообщения, отвлекайтесь на наши темы. Очень даже здорово. И вот Валентина Степанова очень трогательное сообщение присылает. Я вот слушаю вас и немножко так плачу, вот пишет она. У меня детская мечта сбылась. Знаете, какая? Самая глупая. В детстве я жила бедно, нас у мамы пятеро было. Я мечтала есть пряники просто так. Понимаешь, человек вот вырос и сам печет пряники, и она говорит, и баночку вот она еще сохранила жестяной, в какой пряники хранились. И когда приезжают ко мне внуки, я им пеку сама эти пряники, складываю в эту баночку, и говорит, и так с радостью я смотрю, когда внуки, прибегая домой, из баночки эти пряники таскают.
1: Да. Ну да, я представляю, когда, конечно же, в детстве, в больших семьях, да, не хватало чего-то, и дети мечтали.
0: Вот такая гастрономическая мечта. У вас тоже может исполниться ваша мечта, получить приз от радиостанции «Казак-ФМ». Впереди у нас игровая рубрика «Послесловица». Мы с Александрой начинаем пословицу, а вы ее заканчиваете. Угадали? Приз в студию.
1: Забирайте, да. +7 928 401 20 20. Ждем.

0: Лодка ярко солнечной весной. Нету силы, как охота, просто встретиться с тобой.
1: Позабыть тревог, невзгоды, окунуться в мир любви.
0: Это все мечты солдата, напиши мне, напиши. Это все мечты солдата.

0: пятница, друзья. Какое радостное сразу оно звучание придает. С вами в студии Александра Вольская, Андрей Зитер. Встречаем этот день все вместе. Ну и сразу вопрос такой к вам из глубины души. Такой утренний, такой честный такой вопрос. Признавайтесь.
1: Каких три желания вы бы загадали? Или золотой рыбки? Или когда просыпаетесь за окном, что у вас?
0: За окном, когда темно, а может быть дождик такой идет, и вот такой, эх бы, сейчас бы, как в сказке, да, вот же, вот, ну я ж не один лентяй такой на самом деле, да, мы же все взрослые. Ой, и помним наши мультики, а помните Вовку в 39-м царстве, где он сидел на печи, такой палец о палец не ударял, а все само так оно делалось, вот она, мечта офисного работника, любого трудяги, наверное, да. И знаешь, такую картину представить, будильник зазвенел, ты его выключаешь, отворачиваешься к стенке, вместо того, чтобы тащить себя в ванную, даже бормочешь себе, по щучьему велению, по моему хотению, ну-ка, работа, перейди на Федота. И пусть годовой отчет пишет не я, Федот, а я полежу еще, подумаю о вечном.
1: Пришло сообщение у нас от Татьяны, вот она прислала фотографию «Золотая рыба».

0: коробка у нее есть, которая исполнит ее 33 желания.
1: Она ее в руке держит, причем.
0: Да, и хочется спросить, Татьяна, а рыба-то
1: дышит? А я вот понимаю, она холодного копчения или горячего?
0: Можно уже засолили. Сколько времени там должно рыбка-то дышать в воде? Я надеюсь, вы ее держите там где-то в аквариуме, что 33 желания же еще. И исполнить надо.
1: Саша, ты на долгое время, 33 желания, на всю жизнь можно растянуть.
0: Да не, ну что такое 33 желания? Ну, опять же, смотря какие, желаем, Таня желает всем хорошего настроения, чтобы было 5 раз по 33.
1: А я вот бы хотел, чтобы вот открываешь утром холодильник, а у тебя там эхо, и вот один кетчуп, допустим, стоит, а ты такой вспоминаешь этих двое из ларца одинаковых с лица, и говоришь, а ну-ка, приготовьте-ка мне завтрак, и они такие, раз, два, стол накрыт, чайник кипит, блины с топкой сами переворачиваются, ну, красота, и никакой тебе яичницы
0: да, подгорел. Хочу мороженое, хочу пирожное. Вы еще за меня пальцы будете?
1: Андрей вот прислал нам сообщение, пишет, доброе утро, казачок, мечта детства, да, проще простого. Я мечтал о приставке, помните, там еще картриджи нужно было из нее так вытаскивать, а зачем дуть в нее было, вот тут, чтобы игра пошла, вот пишет он. Батя сказал, вырастешь, купишь себе хоть 10. Ну вот, мне 42 года, приставка-то стоит у меня, играю. Вот, понимаешь, что мы взрослеем и исполняем те желания из детства, которые тогда не могли реализовать.
0: Кстати, да, очень много того, что мы не можем позволить в детстве, реализовываем сейчас, во взрослой жизни.
1: Но сейчас можно реализовать еще одно желание, исполнить желание поздравления имениннику, допустим, да, или может кого-то поздравить или привет передать в прямом эфире. Звоните, пишите нам на номер 928-401-2020. Впереди рубрика

0: друзья, у нас замечательная рубрика, в которую мы только что перешли, ленивые варенички. И вот пишет нам Александр про, на тему наших всех желаний. Он говорит, мечтайте аккуратней. Желания, да, имеют свойство избываться.
1: Потому что, да, действительно, что правильно загадывайте эти желания.
0: Да, совершенно верно, мы с вами согласимся. Но немножко пробежимся по праздникам, которые сегодня есть в этот день, и они очень достаточно улыбчивые, эти праздники.
1: Да, сегодня 28 августа у нас на календаре, пятница, и что мы сегодня отмечаем, ну почему бы не отметить, день котлет в Костроме.
0: И следом идет праздник День пышных дам.
1: Милые пышные дамы.
0: Она обиделась, вот смотри, день губки надула, потому что сегодня день надутых губок.
1: Запрокидыванием головы она поплыла.
0: Да, потому что сегодня праздник запрокидывания головы. То есть смотрите, как из праздников мы с Александрой целый сюжет тут насочиняли. Хочется всем нашим радиослушателям вот пожелать сегодня в этот день, чтобы действительно ваши самые добрые, искренние желания, они исполнялись, и, конечно, они были во благо всем, кто вас окружает. Но себя тоже не забывайте. Себя иногда надо побаловать.
1: Обязательно. А еще и балуйте не только себя, а еще и своих близких.
0: Совершенно верно. Ну что, двигаемся дальше. Реклама, музыка и новости от Екатерины Полукаровой. Что ж, услышим.
2: Алло, село!
3: Ой, да как же поют земляки! Эх! Знай наших!

0: Продолжается наш утренний эфир. Открываем мы уже третий час утреннего шоу «Алло, село» в студии. По-прежнему никуда не ушли. По-прежнему просыпаются вместе с вами Александра Вольская и Андрей Зиттер.
1: Всем доброе утро. Ну что, говорили мы сегодня о трех желаниях.
0: Да, и вот спрашивали, да, когда про золотую рыбку, чтобы вы загадали. И думаю, ну, сейчас начнется. Яхты, замки.
1: Да. Ну, было там парочку Мальдивы, там, счета в банк. Было. Ну, почему бы и нет? Если человек хочет, пусть к этому, наверное, стремится.
0: Но наши радиослушатели присылали совсем другие свои желания, чтобы было спокойствие, мирного неба над головой. Были и такие желания вернуться в свою молодость на 15, на 18 лет тому назад, да?
1: Да, желание, что не только 3, а 33 желания, да, можно исполнить.
0: Кто-то, уже став взрослым, исполнял свои детские желания, да, вот как написал нам Андрей про приставку, которую уже, став взрослым, реализовал, купил, дома вот играет. Теперь спасибо, что вы откликались, да, какое-то хотелось бы также сказать, что время вроде волшебства подходит к финалу, а ведь нет, потому что впереди у нас время встречать гостей.
1: Да, и может быть сейчас чье-то желание исполнится, послушать хорошую музыку, да, насладиться хорошими разговорами. Поэтому оставайтесь с нами, никуда не уходите, а мы встречаем нашего гостя.
2: Алло, село!
3: Море, лето. Сказака.фм.
4: Частушка для казака от казачки Людмилы Самсоновой из станицы Кавказской.
5: Рано утром над станицей громы, молнии, зорницы, а у нас все хорошо. Слушаем «Алло, село!»
4: Реклама на Казак-ФМ.
6: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Т-банк. Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Т-банк 0+.
7: На автобазу органов государственной власти требуются водители. Заработная плата от 67 тысяч рублей. Полный соцпакет. За дополнительной информацией обращаться в отдел кадров по телефонам 8 861 992 08 59 8 918 688 60 89.
8: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205 57 75.
7: Радиоканал «Казак-ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77 90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.

0: Вот мы, собственно говоря, и вернулись. Друзья, но вернулись уже не одни. Нам очень повезло сегодня. У нас утро будет музыкальное, разговорное. К нам вернулось с Александрой Вольской и Андрей Зитер вернулось творчество. К нам вернулся наш звукорежиссер Василий, что нас очень радует. У нас много в студии.
1: Давно его не было у нас, да.
0: И гость какой у нас сегодня.
1: Конечно. Разрешите представить. Сегодня у нас в гостях Геннадий Князев, блогер и певец. Доброе утро.
2: Леди джентльмен, дорогие слушатели Казак FM, доброе утро.
1: Доброе утро. Как настроение?
2: Отлично. Хочется сказать вам спасибо за приглашение. Очень приятно. Не первый раз, но спасибо.
1: Пожалуйста.
0: Александр, добрейший души человек.
1: Конечно. Геннадий, вот скажите, если бы прямо сейчас, а тема нашего сегодня разговора, это три желания, неважно в каком возрасте, да, в детстве, в среднем или там во взрослом, если бы сейчас появилась в студии золотая рыбка, какие бы, вот и дала вам минуту, какие бы три желания вы бы загадали ей?
2: Чтобы все люди были здоровы и счастливы, больше никогда не грустили.
0: Это два уже желания было.
1: Здоровый,
0: а третье какое будет?
1: Нет, здоровы, счастливы и не грустили.
2: Да.
0: А, вот, смотри, три желания. Оп, да. И исполнилось. От, компактненько, я бы так сказал. Да?
1: А вы любите исполнять желания ваших близких?
2: Это... смысл моей жизни. Меня это делает, меня это радует и делает счастливым.
0: Вы волшебник, получается, просто.
2: Просто, когда ты становишься старше, тебя радуют лица близких. Когда человек улыбается, меня это делает счастливым. Это дарит большой позитив и эмоции.
0: А вот есть такое мнение, что вот все наши желания, они вот исполняются достаточно так мгновенно, они начинают нас радовать, да, и вот пропадает вот эта радость, ну, по пути, как бы, да, вот это вот, что приятнее, сам процесс достижения цели или момент, когда мечта сбылась?
2: Я думаю, что частично и процесс, и когда мечта сбылась. Потому что, когда человек мечтает, у него этого нет, он все для этого делает.
1: Да.
2: Но получает... Все равно не то, мне кажется. Я больше люблю делать приятно и дарить радость.
0: А нежели получать какие-то подарки, да?
2: К сожалению, мечты и подарки, которые я жду, только через дисциплину и через успех я сам могу получить. Вот все мои мечты сегодня именно ассоциируются с этим. У меня нет материальных мечт.
1: А если какая-то маленькая мечта?
2: К сожалению, я должен трудиться, чтобы это получить. И проблема моя в том, что для меня всегда, и с детства, и сейчас, когда уже взрослый, все, о чем я мечтаю, только я сам могу добиться своим трудом и через определенные испытания.
0: Мы можем сказать нашим радиослушателям из ответа, что не ждите кого-то и волшебника, будьте сами волшебником и исполнителем.
1: А я хочу сказать, золотой рыбки-то, да, это все реально. Нет золотой рыбки?
2: Нету.
1: Нет.
0: То есть мы каждый себе волшебник?
1: Да. Гимн молодости. Буду молодым.
2: Да.
1: Да.
2: Моя песня.
0: Ваша песня, которую мы услышим совсем скоро уже в эфире.
1: Откуда эта искра?
2: Во всех моих песнях история моей жизни. Все мои песни, как стихи, в каждой песне я рассказываю, что со мной случилось, как я живу и как я вижу свое будущее. Вот «Буду молодым» как раз такая песня.
0: Ну, она совсем скоро прозвучит в нашем эфире. Мы, друзья, немножко прервем сейчас на рекламно-музыкальную паузу, но останемся в видеотрансляции. Подключайтесь в социальных сетях во ВКонтакте, радиостанции «Казак FM». Смотрите нас на сайте kazak.fm.
1: Это не только смотрите, сейчас еще и слушать будете.

0: продолжаются наши разговоры, достаточно очень бурные и веселые, на самом деле.
1: Да.
0: Подключайтесь к видеотрансляции в социальных сетях, во ВКонтакте, радиостанции «Казак-ФМ». Можете увидеть, что происходит у нас здесь в студии. А в студии у нас сегодня Геннадий Князев, певец, блогер. Доброе утро.
2: Доброе утро.
0: Песня у нас, о которой мы только что проговорили, «Буду молодым». Очень хочется услышать ее в эфире.
2: Бегу исполнять.
0: Да, приглашаем вас в концертную студию.
1: И что? Да, там все, там проходите микрофон. «Буду молодым».
0: Да, вот смотри, каждое... А желание наших радиослушателей было такое, все же просили многие.
1: Кстати,
0: там,
1: да.
0: Не все, конечно, но многие говорили, хочу вернуться на 15. Давайте послушаем, о чем песня.

0: Геннадий Князев у нас в гостях, певец, блогер, песня «Буду молодым», вечно молодым. И сразу, конечно, вспоминаешь ту самую молодость, когда ты мечтал, когда ты желал, да, и когда и хорошо, когда все твои мечты и желания сбываются.
1: Ты знаешь, мне вот в этой песне где-то узналось тот момент, когда многие говорят, ой, да поздно уже, и вот так далее. Вот, Геннадий, как вы считаете, вот это гимн тому, что опровергнуть можно, да, что никогда в жизни ничего не поздно начинать, и жить, и радоваться, и любить, и влюбляться.
2: Я очень часто говорю в своих соцсетях, что научитесь любить себя. Если вы не можете, полюбите себя. Утром проснитесь, посмотрите в зеркало. Полюбите себя заново. Никогда не поздно быть счастливым. Никогда не поздно уйти с отношений, которые тебя разрушают. Никогда не поздно уйти с работы, которая тебя разрушает. Быть счастливым — это труд и дисциплина.
0: Вообще все, что тебя
1: мы
0: разрушает, уходи.
1: Творцы своего счастья, да. По сути, так получается. Вы знаете, вот мы говорим о желаниях, и многие же мечтают о том, там, сквозь стены проходить. Человек любопытный по своей натуре, да. А кто-то говорит, я бы хотел вот мысли читать людей, да. Но как вы уж что-то обмолвились нам, что у вас есть еще одно образование, связанное с психологией.
2: Но все мы психологи, часто вангуем, вот. Но я считаю, да.
1: А у вас в социальных сетях, вот под одним из постов, вы написали там тему, как читать людей, да, вот, а поделитесь с нашими радиослушателями, как
2: я могу зачитать. Статус человека определяется по обуви. Дисциплина, состояние ногтей. Воспитание и среда — это по тому, как человек сидит.
1: Ну, сразу выпрямились.
2: Намерение по взгляду. Характер по тому, как человек смеется. Уверенность по походке. Верность по тому, как, куда направлен его взгляд человека. Интеллект по тому, как человек слушает. Зрелость по тому, как он спорит. Уважение по отношению к тем, кто ничем не может помочь ему, но улыбается, смотрит на него.
1: Вот, то есть, сейчас, слушая вас, я думаю, что и многие радиослушатели, и мы в том числе, все трое тут за столом, во-первых, выпрямили спину, перестали смеяться.
2: И лучше стали выглядеть сразу.
1: Да. И кто-то для себя, наверное, подчеркнул это, да, что вот смотря на человека, то есть можно понять, что какие намерения у человека, из какой он среды или пятницы получается.
2: Да.
1: Ну, интересная тема. Как бы, да, такое?
0: Согласна. Геннадий, скажите, вот этот список,
2: да,
0: потрясающий список, и мне
2: спасибо,
0: кажется, прямо его надо взять на заметочку. Это опыт, это жизненный опыт, это наблюдение за другими людьми. Вот откуда он появился?
2: Я со всеми людьми разговариваю уважительно, и если даю какие-то советы, только исходя из знаний. Потому что самое сильное, что есть человек, это его знание, вера в себя и вера в Бога. Поэтому разговаривать где-то с точки зрения, что я выше ростом или у меня чего-то больше, это как минимум некультурно и неуважительно к своим собеседникам. Только исходя из знаний и опыта жизненного.
1: А вот советы там или рекомендации вы сами вот раздаете? То есть, ну, вот идет человек, или что-то вам кажется не так, или вот как-то сидит он такой, вы знаете, вот вам бы вот это.
2: Я
1: или
2: никогда не сую свой нос не в свои дела.
1: Вот,
2: я.
1: Когда люди обращают.
0: Это будет фраза дня пятницы, да?
2: Да.
1: Не сую свой нос не в свои
0: дела. А почему нет? Фраза пятницы.
1: Ну, вот я такая возьму себе на заметку, разговаривая с тобой в эфире, Александра Вольская.
0: Отлично.
1: Друзья, у нас вновь небольшая пауза рекламно-музыкальная. Послушаем песни, но продолжим общаться в видеотрансляции. Так что будьте с нами. Будет много интересных разговоров. Но и у нас еще одна песня прозвучит в эфире. Мы обязательно ее

0: замечательный у нас эфир и видеотрансляция. Слушайте, так здорово, когда вот приходят гости, веселые, интересные, эмоциональные. Да.
1: Это комплимент, спасибо.
0: Конечно.
1: Только вы могли утром меня вытащить.
2: Серьезно?
1: Казак-ФМ.
0: А вы нас разбудили.
2: Геннадий Князев у нас сегодня в гостях, певец, блогер. Просыпаемся вместе, поем вместе, поднимаем настроение вместе сегодня. Казак-ФМ.
1: Подняли всем.
0: Вот, знаете, какой вопрос у меня такой, да, вот заходишь к вам на страницу в социальных сетях, и очень под многими постами есть, ну, такие комментарии очень душевные, очень такие добрые, да, и вот вопрос, как вы думаете, почему вас

0: Немножко так начали уже видеотрансляции на эту тему разговаривать, и люди задумываются или нет вот на ту тему, да, что я оставлю после себя, да, вот какие-то поступки хорошие, ну что вот произойдет
1: такое? Рано или поздно
0: да?
1: Совесть постучит каждому человеку. Я всегда говорю, жить нужно так, чтобы все, кто вас знает, жалели, что вы не рядом. Вы должны быть лучшим, вы должны быть примером.
0: Слушай, мне нравится эта установка. Я выйду отсюда вообще другим человеком. И песня у вас как раз вот, которую мы буквально вот услышим через несколько минут, она так и называется «Что я оставлю после себя?» И песня-то, она же о желаниях там практически.
1: Я как раз в этой песне все свои желания, как я вижу, путь своей жизни, дорогу, вот в этой песне отразил. Если послушаем, интересно будет и вам тоже.
0: Да, мы с удовольствием это сделаем и пригласим вас в концертную студию.
1: Спасибо.
0: Радиостанции «Казак-ФМ». Знаешь, хочется еще, Александр, сказать вот нашим радиослушателям, рассказать радиослушателям. То есть у нас наша студия разделена на две комнаты, да, красивые, очень колоритно, кубанском стиле таком сделаны. Одна студия, откуда мы вещаем, а вторая студия, когда к нам приходят гости и исполняются замечательные песни, артисты к нам приходят. Давайте слушать.

0: Песня «Что я оставлю после себя», да, и в исполнении у нас Геннадия Князева, блогер, певец.
1: Вот спасибо, такая... спасибо.
0: Ой, хорошая, красивая.
2: Мы заслушались, и действительно, да, слушая и музыку, и текст песни, ну, задумываешься, это радует. Еще одна песня же у вас вот прям уже на подходе, вот она где-то должна выйти.
1: Да. Дорогие слушатели «Казак FM», 11 сентября на всех цифровых музыкальных платформах выходит моя новая песня, 12-я, «Твоя красота», про вас, про девочек. О том, что вы все уникальны, красивые, и ваши улыбки делают нас счастливыми. В соцсетях я уже об этом рассказывал, немножко показывал, поэтому 11 сентября на всех цифровых музыкальных площадках «Твоя красота».
2: О чем песня? Ну, понятно, что о красоте.
1: Песня про девушку, которая была в отношениях, где ее обижали, и потом, когда она уже вышла из этих отношений, она поняла, что это тоже был урок, и нужно быть счастливой, нужно одевать все самое красивое, и каждый день жить, как последний раз в жизни. Одевать все самое красивое, выходить, улыбаться и быть счастливым.
2: Это, знаешь, это звучит как пожелание тем, кто сейчас собирается вот на работу пойти, да, допустим, позавтракал
1: да.
2: уже, да, и
1: повыкнуть.
2: Оденьте, вы все лучше сразу, да,
1: да. И отправляйтесь. Как раз там такой в куплете такие
2: слова. Делайте мир красивым.
1: Одень все самое красивое. И лишь твоя красота спасет этот мир, ты чья-то мечта, чья-то боль, чья-то жизнь. И высохнут слезы твои навсегда. Спасет этот мир лишь твоя красота.
2: Вот сейчас эти слова, я уверен, абсолютно могут пригодится тем, кто в них действительно нуждается. Да, вот
1: да.
2: Именно в этот момент это будет хорошая поддержка от нашего гостя. А гости нам

0: приходит. Смотрите, какие хорошие, какие ресурсы. Благодарю. Какие слова замечательные звучат с самого утра, настраивая нас вот на этот день. Ну, еще один вопрос, который хочется задать вам. Ну вот опять же, да, что пожелаете нашим радиослушателям? Александра, давай ты задашь.
1: Я плачу.
0: Перестань тут.
1: От красивых стихотворений, от красивых слов душа моя плачет. Потоп я не буду. Я с такими мыслями, с таким позитивом...
0: Ты красиво скрываешь это все.
1: Да. Геннадий, что вы пожелаете нашим радиослушателям, всем, кто слушает Казак-ФМ?
2: Дорогие слушатели Казак-ФМ, есть... Время, которое нельзя ни купить, ни продать. Не потратьте его зря. Будьте счастливы. Знайте, что самое главное, чтобы вам было хорошо. В отношениях, в любви, в жизни, в работе. Выбирайте тех, кто выбирает вас.
0: Ну, спасибо большое.
2: Самое главное в жизни – это любовь. Без любви не может быть ни дружбы, ни работы, ни семьи, ничего. Любовь. Самое главное – любовь. Я вам всем желаю любви. Быть в любви.
0: Спасибо большое вам за эти замечательные слова в адрес наших радиослушателей. У нас в гостях сегодня был Геннадий Князев, певец, блогер. Подарил нам всем хорошее музыкальное настроение. Сколько слов мудрых мы услышали.
1: Мотивировал так,
2: Геннадий. Спасибо, что пригласили. Слушайте мои треки. Всем хорошего дня.
0: Ну что, друзья, мы всем желаем хороших выходных. Впереди они у нас есть. И потратьте их, пожалуйста, вот как-то ресурсно сделать что-то для себя хорошее. Да, и пусть, может, какие-то желания исполнятся, как ваши, так и ваших близких.
1: Конечно, мы с вами прощаемся, но ненадолго. Всего лишь на субботу и воскресенье. А услышимся уже в понедельник. Здесь же, на этом месте, в тот же час. А это всем утра.

0: Спонсор часу – група компаній «Юкстроінвест».
1: Так здесь звучит двор. А это парк. А так звучит ремонт. Просто мы его уже сделали. За вас. Акция в просторном квартале «Ботаника». При покупке квартиры ремонт в подарок. Не пропустите. Звоните. Звездочка 1720. «Юкстроинвест». Нас рекомендуют друзьям. Срок акции с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Застройщик ООО «СЗ-3 ЮСИ Кубань». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Краснодар. 214 ФЗ.
2: Ой, да как же поют земляки! Эх, знай наших!

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи могут специально отдать своего ребенка учиться на фортепиано, чтобы отомстить соседям сверху. Это наши соседи по названию Wi-Fi знают, из какой квартиры идет сигнал. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Русланчик, ты помнишь вот самый ужасный день в своей жизни?
1: Конечно, это когда соседскому ребенку на день рождения подарили барабанную установку.

0: женщина у психотерапевта. «Доктор, мне кажется, мой муж мне изменяет. Представляете, по понедельникам он исчезает, возвращается веселый, довольный, глаза горят, а через день опять начинает брюзжать и теряет ко всему интерес». Психотерапевт: «Ха-ха-ха, так это он ко мне ходит».
1: Шутки, прибаутки.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: А кем у тебя жена работает?
2: Она у меня работает переводчицей.
1: Ух ты, а где?
2: В магазине.
1: В смысле, переводчица в магазине? Что она там делает?
2: Деньги переводит мои, падла.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: Приветствую всех на волнах Казак FM. Меня зовут Кириллов Михаил. Хочется поделиться с вами русскими песнями и хорошим настроением. Слушайте Казак FM.
1: Далеко, где летят только сны, ты почувствуешь.

0: Дорогие казачки, я Валерий Семин и моя группа «Белый день» приветствуем вас на волнах радио «Казак FM».
1: Отцвела липа белая, вот и встретились вновь. Здравствуй, первый.

0: Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи могут приучать своих детей любить классическую русскую литературу, слушая шансон на полную громкость. Это наши соседи точно знают, что помыть свой автомобиль – это к дождю. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.
1: Ва ва

0: Русланчик, а тебя когда-нибудь пытались развести мошенники?
1: Пытались, Петрович, и развели. Теперь у меня штамп в паспорте в графе «Семейное положение».
0: А, ну это понятно.
2: Два соседа наказали.

0: перестать врать, что я не отвечала, потому что связи нет.
1: Шутки, прибаутки. Эх, хорошо с Казак-ФМ. Когда душа поет.
2: Дорогие кубанцы, группа «Покров день» желает вам оптимизма в душе и любви в сердце.

0: почему земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак-ФМ.
0: Пап, смотри, что я нашла. Это что, доисторический термометр?
3: Нина, правильно говорить термометр. Потому что меряет он температуру, и вовсе он не доисторический. Просто мы привыкли к электронным, а этот ртутный. И он, между прочим, показывает температуру очень точно.
0: А как он ее меряет?
3: Так же, как и цифровой, под мышкой.
0: А где у него циферки?
3: Вот же. Видишь, нарисована шкала с цифрами, которые обозначают температуру. А внизу маленькая серебристая полоска. Это ртуть. Когда мы вставляем градусник под мышку, она начинает нагреваться и расширяться. Соответственно, ползет вот по этой шкале вверх. Чтобы измерить температуру ртутным термометром, нужно подержать его примерно 7 минут. Ртуть ведет себя всегда одинаково. И если температуру мерить несколько раз подряд, такой градусник покажет одинаковые результаты. Но ртуть – очень опасное вещество.
0: А зачем его тогда засунули в этот градусник?
3: В нем ртуть находится в запаянной колбе, и в таком виде не опасно. А вот если такой термометр разобьется, это очень плохо. Можно не только порезаться, но и отравиться парами ртути. Поэтому люди и придумали электронные термометры.
0: Который мне мама меряет?
3: Точно. Он абсолютно безопасный. В нем главная часть — металлический наконечник. Это терморезистор. Когда мы включаем термометр, маленькая батарейка внутри начинает пропускать через него ток. А чем выше температура вокруг терморезистора, тем хуже он проводит электричество. Эта информация обрабатывается и выводится на экран в виде цифр. Так мы узнаем температуру человеческого тела.
0: А у нас в саду температуру вообще пистолетом меряют.
2: Папа знает.
4: Море лето с Казак-ФМ.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Дело было в кучугурах. Встречаются два кумы соседа, один другому говорит: «О, кумы! Ха-ха! Да я смотрю, ты веселый! Это по какому случаю праздник?»
2: «Ну как, это того? Сыну велосипед купил, обмываю тю.
1: Да ты же его 3 месяца назад купил!»
2: «Кумы, не поверишь! Там столько деталей! Ха-ха!»
0: В субботу и воскресенье с 12 и 18.00 Вареночки по вашим письмам на Казак-ФМ. Стать успешным фермером просто. Получи государственную поддержку и развивай подсобное хозяйство. Личным опытом и экспертным мнением поделятся гости программы «Я фермер». В воскресенье, 8.45 на Казак-ФМ.
3: Программа подготовлена при поддержке Ассоциации «Народный фермер Кубани».
4: «Я фермер». Для соседа.
5: Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

0: Казак ФМ.
1: Друзья, мы продолжаем. Следующий звонок у нас раздался из Славянска. Так, Оля, возвращайтесь тогда. Дозванивайтесь, перенаберите, расскажите, кого и чем хотели вы лично поздравить. 208-928-401-2020. Наши цифры. Это номер телефона прямого эфира. И к ним же подключен наш Макс. Он для ваших сообщений. Кстати, друзья, не забывайте еще и про нашу электронную почту. Достаточно удобно. Вареник@казак.фм. Пишите сюда, либо при помощи нашего официального сайта отправляйте свои приветы и поздравления в программу по заявкам. Казак.фм. На главной странице есть специальная форма. Здравствуй, Казак.фм. Поздравьте, пожалуйста, с днем рождения Шацкую Светлану Евгеньевну. Здоровья, семейного счастья тебе и добра от семьи Себелевых. Татьяны, Юрия и Евгения. Благодарю, любимый казачок. Спасибо, да, от души присоединяемся. Светлана Евгеньевна, поздравляем вас. Алло, здравствуйте, добрый день.
2: Алексей.
1: Да, слушаем вас.
2: Алексей, здравствуйте. Это Николай Устимович, Подгорье, Кавказа.
1: Да, Николай Устимович.
2: Хочу поздравить своего сына, врача военного, который находится сейчас на СВО.
1: Да, поздравляйте, мы уже в эфире.
2: Андрюха, все, поздравляю тебя с праздником военного врача. Желаю тебе крепкого здоровья, долгих лет жизни, бей фашистов, лечи ребят. И быстрее возвращайся домой, сынок. Ты уже служишь 1.5 года. В самом пекле Луганской Народной Республики. И песню, пожалуйста.
1: Да. Песня, она так и называется «Военные врачи», Анатолий Корж ее исполняет. Благодарю вас, уважаемый Николай, конечно же. Присоединяемся еще раз всех военных врачей. Приветствуем, поздравляем с вашим профессиональным праздником. Добрый день, Алексей из Сургута. Поздравьте всех военных хирургов, всех медиков с праздником. Это Александр написал с удовольствием. Александр, конечно же. И песня, давайте, Клюна. Звонок сорвался, и вот так. Такой хороший следующий звонок, именно поздравление, посвященное нашим уважаемым военным врачам.

0: штучки на Казак ФМ.
1: Ну, а следующий звонок у нас раздался из Калининского района. Лидия Ивановна, здравствуйте, добрый день.
2: Здравствуйте, здравствуйте, Алешенька. Я хочу тебя, любимую, поздравить с днем рождения. Юбилейчик у меня завтра. И пожелать тебе, любимой, здоровья, счастья. Самое главное – здоровье. Ну и всем людям, может, кто меня знает, услышит, тоже пожелаю всего хорошего. И песенку, пожалуйста.
1: Дай Бог, с наступающим вас, дорогая Лидия Ивановна, поздравляю. И от себя, и от коллектива «Казак ФМ». Ну, помимо здоровья, еще и счастья хочется пожелать, чтобы рядом были всегда те люди, которые любят, ценят, уважают, бодрости духа, исполнения самых сокровенных желаний. В качестве музыкального подарка именинница обозначила песню Шатунова «С днем рождения». Давайте еще парочку сообщений тоже поздравительного характера зачитаю. И для вас, дорогие именинники, музыкальный привет. Добрый день всем. Мы, друзья и знакомые, поздравляем с днем рождения Шкилева Геннадия Яковлевича из Ильского. Желаем вам крепкого здоровья, нескончаемой любви и заботы от ваших близких и родных. Поздравляем, Геннадий Яковлевич. Приветствуем от всей души вас от коллектива радиостанции «Казак ФМ». Так, какие длинные сообщения. Друзья, пожалуйста, вот не нужно таких длинных, вот настолько длинных. Уважаемая редакция «Казак ФМ», пожалуйста, поздравьте нашего сына Рыжкина Юрия Михайловича с днем рождения. Сыночек, с твоим днем. Желаем тебе отличного здоровья, неиссякаемой жизненной энергии, верных друзей и крепкой любви. Твои мама, папа и сестра Ксения. Вот такие вот сообщения должны быть. Юрий Михайлович, поздравляем вас.

0: Темных детей, 300 миллионов благотворительной помощи, вера матерей, надежда отцов и любовь в каждом сердце. Это край добра, а добро краев не знает. Благотворительный фонд помощи детям Краснодарского края. Край-добра.ру.
1: Два соседа на Казах ФМ.
2: Я Ромчик.
3: А я Мишаня.
2: Нам по 11 лет,
3: и мы дружим.
2: И все делаем вместе,
3: кроме уроков.
2: Их я делаю.
3: Ага, да ты их у Ленки списываешь.
2: Ромыч,

0: заявки на Казак FM.
1: Мы продолжаем, друзья, это дневная программа по заявкам. 8-928-401-20-20, наши цифры, набрав которые, можно дозвониться в прямой эфир. К этим же цифрам подключен Максон для ваших сообщений. Очень большое количество сегодня, собственно, как и по пятницам. Это нормально в преддверии выходных. Вы хотите всех поприветствовать, поздравить в прямом эфире. Это здорово, это правильно. Также можно отправить свое сообщение еще ближайшие минут 10 на наш электронный адрес вареник@казак.фм. Поэтому пользуйтесь. Главное, не забывайте, пожалуйста, подписываться и указывать, кого приветствуете вы в эфире радиостанции Казак FM. Ну и поехали. Сейчас хочу ваше сообщение почитать. Добрый день, с днем рождения, Ищенко Валерия Ивановича, с юбилеем, 75-летием, крепкого здоровья. Чтобы у тебя все было, и тебе за это ничего не было. Это от Александра. Сообщение, Валерий Иванович. Поздравляем. Добрый день, варенички, семьи Серко и Кратенко. Поздравляет нашего родного, любимого Алексея Владимировича Каминского. С днем военного медика, милый племянник и внук. Желаем здоровья, крепкого, стойкости и мужества. Он у нас в зоне специальной военной операции. Всю его бригаду с праздником. Спасибо, Оля, спасибо вам. Да, приветствуем, поздравляем Алексея и его сослуживцев, коллег с профессиональным праздником от коллектива нашей радиостанции. В это воскресенье, 30 августа, свои годовщины свадеб отмечают Селины, Надежда Михайловна и Владимир Сергеевич, и Ушаковы, Алена Владимировна и Владимир Геннадьевич. У Надежды Михайловны и Владимира Сергеевича это 46-я годовщина свадьбы, а у Алены и Владимира это 23-я годовщина свадьбы. Поздравляем! Присоединяется брат Надежды, Валерий, сестра Зинаида с мужем Николаем, сестра Татьяна с

крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и новых достижений. С любовью и благодарностью жена Светлана, сыновья Анатолий и Николай, семьями, сестры Татьяна и Людмила, семьями, и все ваши родные также вас поздравляют, Николай Анатольевич. Здравствуйте, Варенечки, пишут вам казаки Ковалевского, Хуторского казачьего общества Новокубанского района. Хочется сегодня поздравить с днем рождения, с 52-летием нашего казака Шишикина Андрея Александровича. Сердечно поздравляю. Пусть жизнь продолжает радовать приятными открытиями, хорошими людьми, счастливыми совпадениями, крепкого здоровья, спокойствия, которое придает уверенность и радости, которое делает каждый день ярче. Желаем достатка, удачи, исполнения желаний, вдохновения, внутренней гармонии и множества прекрасных моментов, которые останутся в памяти на долгие годы. Андрей Александрович, поздравляем и приветствуем вас от коллектива нашей радиостанции. Ну что, давайте для вас, дорогие именинники и именинницы, музыкальный привет от Казак ФМ. Прямо сейчас это будет Партизан ФМ на Казак ФМ.

0: Казак-ФМ.
1: Ну, еще один звонок я успеваю принять. Он раздался из Ставропольского края. Наталья, здравствуйте, добрый день.
2: Здравствуйте, добрый день.

0: день, когда-то всем.
1: Слушаю.
0: Хотела бы поздравить свою сестру с днем рождения, Людмилу, пожелать ей огромного здоровья. И у нас второй праздник сыну, военный медик, первых дней на СВО.
1: Угу.
0: Пожелать им всем здоровья, возвращения, мы их ждем. Ну, всех благ и ждем с победой. Делает благое дело.
1: Да, конечно, дай бог всем, всем крепкого здоровья, мира, добра, счастья. Пусть все наши ребята, девчата обязательно возвращаются. За Леночку пожелания ангела-хранителя, берегите себя. И, конечно же, всех военных медиков еще раз мы поздравляем с вашим профессиональным праздником. И вот Оксана тоже всех военных медиков, ребята, девчата с праздником. С вашим профессиональным днем особенно приветствуем всех медиков, которые сейчас находятся за ленточкой. Берегите себя, мы за вас молимся и ждем. Так, добрый день, родной Алексей. Поздравляем с успением Пресвятой Богородицы, вас, ваших близких, коллектив любимой радиоволны, моих друзей и близких, прихожан нашего храма Михаила Архангела, станицы Геогинской, жителей красавицы станицы. Желаем здоровья крепкого, крепкой веры, любви, надежды. Храни вас Господь, Пресвятая Богородица, мои дорогие, обнимашки, целовашки. Валентина и Александр Шаповаловы, спасибо за пожелания хороших выходных. Это вот всем хочется пожелать, да. Хороших выходных. Татьяна Николаевна всех поздравляет с успением Пресвятой Богородицы. Так, Пономаренко Николай Дмитриевич сегодня отмечает свой 60-й юбилейный день рождения. Ваши родные и близкие вас поздравляют, желают крепкого здоровья, мира, добра, долголетия. Мы тебя очень любим, наш родной, будь здоров. Так, с наступающим праздником дальнобойщика. Поздравляю своего сына Димочку. Он у меня дальнобойщик со стажем. Милой удачи тебе за рулем. Да, завтра день дальнобойщика в России, поэтому тоже хочется поприветствовать вас, дорогие друзья. Ваш праздник, ваш день. И также всем хочется пожелать, всем, кто за рулем, а тем более дальнобойщикам, только зеленых светофоров и удачи в дороге. Так, Наталья попросила песню «Жди меня», группа Любэ, Николай Расторгуев. Именно с этой песни уже завершают программу по заявкам. Меня зовут Алексей Орлов. В «Варенчиках» услышимся уже в понедельник. Вечерние «Варенчики» тоже по расписанию в 20 часов. Вновь буду ждать вас в гости. Пока!

Тысячи историй любви начинаются с одного простого шага. Но нам зачастую так трудно на него решиться. Вам надоело одиночество? Зайдите на сайт kazakh.fm. Заполните заявку на участие в программе «Сваха». Я, Виктория Никитюк, помогу вам найти того самого долгожданного. Ту единственную, кого вы ждали всю жизнь. Программа «Сваха» сегодня в 17:30 на Казак-ФМ.

0: а работать мало. Спрашиваю у мужа. А он мне: ты лучше думай, как потратить мало, когда немного зарабатываешь.
1: Шутки, прибаутки. Казак FM. Голос твоего дома.

эти глаза, как пустыня бескрайняя. В этих глазах колдовство нереальное. Манят и губят, забыть их нельзя.

сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа.

Урху – старинный китайский смычковый музыкальный инструмент. По-другому его называют «китайская скрипка». Несмотря на наличие всего двух струн, эрху обладает богатой выразительностью, которая позволяет отобразить в музыке самые разные эмоции. Корпус инструмента представляет собой шестигранный бочонок, изготовленный из ценных пород дерева. С одной стороны он обтянут кожей питона, с другой – закрыт узорчатой деревянной решеткой. Длинная шейка сделана из того же материала, что и корпус. Головка резная, слегка отогнута назад. Смычок делается из бамбука. Он не отделен от корпуса инструмента, а прикреплен к нему между двумя металлическими струнами. Звук издается, когда смычок, натертый канифолью, чтобы увеличить трение, проходит между струнами. Играют на эрху сидя, опирая корпус о колено. Сегодня на инструменте исполняют народную и традиционную китайскую музыку. Используют его в оркестре, в том числе в музыкальном сопровождении китайской оперы. Эрху – один из самых известных и почитаемых музыкальных инструментов. Душа китайского народа.

0: На Казак ФМ анекдот от Трегубыча.
1: Здравствуйте, это музей?
2: Да, добрый день, что вы хотели?
1: Я хотел бы отдать вам в экспозицию свою картину.
2: Ух ты, как интересно, а как она называется?
1: В Таганроге.
2: Ну, давайте посмотрим, а что это такое? Мужчина и женщина какие-то, что это?
1: Это моя жена и ее любовник.
2: Да? А вы где?
1: В Таганроге.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: же поют земляки. Эх, знай наших.
1: Любимые кубанцы, я Раиса Гончарова, ансамбль «Родник». Приветствуем вас на радио «Казак FM». Желаем вам здоровья, мира, терпения, хорошего настроения. Пойте вместе с нами.

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи могут забыть имя соседа, но никогда не забудут, как он 10 лет назад плохо припарковался. Это наши соседи начинают новый ремонт сразу после того, как закончили предыдущий. Ведь он длился годами. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Русланчик, представляешь, мне сейчас мошенники звонили, моей женой представились и попросили 5000 на карту отправить. Чую развод, я их послал и телефон отключил.
1: Петрович, а что, если это реально твоя жена была, а не мошенники?
0: Тогда точно развод. Она мне этого не простит. Ух ты, а где я мобилу-то дел, а?

0: спрашиваю сына, ну когда ты уберешься в своей комнате? А он мне: время расставит все по своим местам.
1: Шутки, прибаутки.

0: А ви бачили, що це?
1: Что на Кубани называют словом «жомка»? Вот какие предположения мы услышали от случайных прохожих.
0: Ты бач, як оно!
2: Жомка, а чему? Чего-то? Что-то жмут, там соки выжимают.
3: Жомка. Кличка для животного.
2: Жомка, ну, что-то пожмут. Вот это и жомка. Или же это отход. Тоже жомка.
4: Жомка – это помятая одежда.
5: Жомка. Да, скорее всего, это, наверное, к животным относится. Жевать.
6: Жомка делает вот это, ну, какую-нибудь пищу приготавливают, выжимают из чего-то сок, а вот то, что остается в выжимке – это жомка.
1: На самом деле жомка – это то же самое, что и жменя, то есть горсть или пригоршня. Кубанское выражение «заглядать в жменьку» значит скупиться, жадничать или замыкаться в себе. Оце так.
0: Море лето.

0: на Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Как-то утром кум приходит к куме и говорит: «Доброе утречко! Что, кума дорогая, делаете?»
2: «Да вот блины пеку. Садитесь, кума, отведайте».
1: «Ой, спасибо, кума, я уж позавтракал, хотя... Ну, разве что попробовать, из уважения, так сказать. Давайте». И, значит, сел, ест, сожрал те блины, которые она напекла. Справился с последним, встает и говорит: «Ох, спасибо, кума. Вкусные. Вот честно, будто и не ел».
2: «На здоровье, кум. А я будто и не пекла».
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: Здравствуйте, друзья! Я Сергей Куренков. Слушайте мои песни на радио Казак-ФМ.
1: Я тебя украду лето, на глазах украду народа. А без билет

Тысячи историй любви начинаются с одного простого шага. Но нам зачастую так трудно на него решиться. Вам надоело одиночество? Зайдите на сайт kazakh.fm. Заполните заявку на участие в программе «Сваха». Я, Виктория Никитюк, помогу вам найти того самого долгожданного. Ту единственную, кого вы ждали всю жизнь. Программа «Сваха» сегодня в 17:30 на «Казах».

0: Мой внук недавно достал пачку масла из холодильника, прочитал на упаковке 82%, вздохнул и сказал: «Еще не загрузилось».
1: Шутки, прибаутки. Когда дуй.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Муж жене звонит по телефону. Жена трубку берет, говорит: алло. Так, Катюха, давай решай быстрее. Ты куда больше хочешь поехать отдыхать? На море или в горы?
2: Ой, я даже не знаю. Ну, наверное, на море, там солнечно, там. А в горах свежий воздух. А почему такая спешка? Ты что, решил путевки прямо сейчас покупать?
1: Так какие путевки, откуда бабки? Я просто освежитель воздуха покупаю. Тебе какой? С морским запахом или с лесным? Я уже на кассе стою.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: добрые соседи.
1: Прости корову.
2: Гость в хату? Свиньи рады. Так раньше говорили наши соседи-белорусы. На Кубани они попали в конце 18-го, первой половине 19 века вместе с переселявшимися украинскими крестьянами и казаками, либо в одиночку из среды шляхты и духовенства. Немало белорусов несли службу в войсках Кавказской армии в укреплениях Черноморской береговой линии. Окончание Кавказской войны, отмена крепостного права в Западном крае и разрешение лицам невойскового сословия селиться и приобретать недвижимость в казачьих землях привлекли новую волну переселений для крестьян из Гродненской, Минской, Могилевской и Витебской губерний. Два века на Кубани становилось все больше и больше белорусов. И сегодня их уже около 26 тысяч. А вместе с этим народом на Кубань пришли и блюда их национальной кухни. Кто из хозяек сегодня не знаком с основой белорусской кухни? Блюдами из тертого картофеля, драниками, колдунами, драченой, картофельной запеканкой и бабками. Вообще белоруса без драника представить сложно. Эти блинчики из сырого тертого картофеля – замечательная выдумка. Похожие блюда есть у всех соседних с белорусами народов. В Украине их называют дырунами, а в Германии картофельные оладьи едят с джемом, а не сметаной. И все же традиционно под драниками понимаются картофельные блинчики. Готовить их легко и просто. В современной версии рецепта для приготовления драников нужно сырой картофель натереть на мелкой терке, добавить немного муки, простокваши или кефира, посолить по вкусу и тщательно перемешать. Жарят драники на растительном масле. А уже готовые, ароматные да золотистые, подают к столу со сметаной, а еще с нарезанным обжаренным луком и жареным салом. Белорусы, кстати, спорят с этим рецептом. Говорят, что так вкусно, как у них на родине, драники нигде не готовят. А все потому, что настоящие белорусские драники получаются только из белорусского картофеля, так как он содержит очень много крахмала. Потому-то настоящие белорусские драники – это прежде всего белорусская картошка, лук и соль. И никакой муки и яиц, иначе это уже не драники, а картофельные оладьи. Как готовить это блюдо? Лучше всего спросите у соседа-белоруса или сами выбирайте тот рецепт, который вам по душе. И зовите белорусов в гости. Они и порадуются, и оценят, хорошо ли у вас получилось.
0: Добрые соседи! По пути с Казак-ФМ.

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи лучше всего делают с детьми домашнее задание по физкультуре. Это наши соседи вместо того, чтобы делать утром зарядку, ищут зарядку для телефона. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Петрович!
1: Да?
0: А ты лотереи покупаешь?
1: Не, Русланчик, жена запрещает. Говорит, что я уже главный приз своей жизни выиграл, свою жену. Вот больше участвовать в розыгрышах бесполезно.
0: Хорошо, что я ее не выиграл.
1: Ну ладно тебе, она у меня женщина хорошая.

0: почему Земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак-ФМ.
0: Пап, а как птицы, которые улетели зимой, потом дорогу домой находят?
3: О, Нина, это до сих пор изучают ученые, и у них есть только предположения, которые по-научному называются гипотезы. Давай подумаем вместе. Если бы тебе нужно было определить направление, как бы ты это сделала?
0: Ну, по солнцу или звездам, как древние путешественники.
3: Вот и птицы действуют точно так же. Интересно, что они могут ориентироваться по солнечному свету, даже не видя самого солнца, например, в пасмурную погоду. Для этого они используют поляризованный свет, который всегда присутствует в атмосфере.
0: А как они летят по звездам? Ночью, что ли?
3: Да, большинство птиц предпочитают совершать длинные перелеты по ночам, потому что не жарко, хищники не беспокоят, а главное, стихает ветер. А держаться нужного направления как раз помогают звезды. Кстати, ориентация по солнцу и звездам у птиц приобретенная. Они ей учатся у родителей. Но есть и врожденные. У многих птиц в голове есть специальная система, которая позволяет им точно определять, где находится север, а где юг. Это похоже на действие компаса. Считается, что птицы могут чувствовать магнитное поле Земли, поэтому точно знают направление, куда нужно лететь.
0: А еще бы я запомнила дорогу. Горы или реки.
3: И эти ориентиры используют птицы. Например, давно известно, что утки или гуси при перелетах держатся морского побережья или крупных рек.
0: Хм, это что я, прям как птица? Могу куда-нибудь полететь, а потом дорогу домой найти?
2: Папа знает.
4: Море лето. Сказ

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Решил я, значит, похудеть. Ну и по совету друзей решил после 6 не есть, только водичку. Ну, вчера вот ночью встал, пошел на кухню, попил борща со сметаной.
0: Для соседа это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

Я устал слышать слова «нельзя». И устал слышать слова «не надо». Говорить, что виною судьба. Или жизнь том моя виновата. То, что в сердце таится моем. Или в мыслях запрятано где-то. Я живу в этом мире таком, где не ценят сегодня.

0: Казак ФМ. Эх, братцы!
1: Здравы будем, казаки! Я Александр Щербаков. Слушайте мои песни,

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи знают, что ремонт в 1000 дней начинается с коробки нового перфоратора у соседа в руках. Это наши соседи после 23:00 могут пойти попросить сделать музыку потише и остаться до утра. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Русланчик, вот все думаю, что подарить соседям на праздник.
1: О, Петрович, езжай на дачу и подари им день тишины.
0: Ха, не дождутся.

Здравствуйте, доброго вечера и хорошего настроения. Это программа «Сваха». Ваши приемники настроены на волну радиостанции «Казак-ФМ». И я, ваша «Сваха» Виктория Никитюк в студии. Звоните плюс 7-928-401-2020, тогда, когда вам понравится тот, кто участвует сегодня в нашей программе. Плюс 7-928-401-2020. Или пишите в «Макс», таков же номер телефона. Буду ждать и ваших сообщений. Быть может, какой-то вопрос по ходу программы возникнет. Или пожелание, пожалуйста, пользуйтесь. Плюс 7-928-401-2020. Напомню, программа «Сваха» — это та программа, которая соединяет сердца. И сегодня в программе, помимо основного нашего героя, будет еще два объявления, поэтому слушайте внимательно вашу «Сваху». Я готова к работе. И сегодня наша участница Валентина, ей 63 года, она из Краснодара. Валентина, почти 30 лет прожили с мужем, сыночек у нее взрослый, 39 лет, но встретил помоложе и вмиг ушел 10 лет назад, женился. Валентина, рост 1,67 м, вес 75 килограммов, зеленоглазая, блондинка, носит короткую стрижку, по образованию бухгалтер, и у нее высшее образование. Всю жизнь проработала бухгалтером по специальности, сейчас на пенсии, живет в трехкомнатной квартире, повторюсь, в Краснодаре. И сын пока, которого мы тоже будем устраивать, ему 39, не встретил свою любовь. Девчонки, звоните, быть может, сразу же Валентина решим. И это решим. Сыночек пока живет с мамой. У них прекрасные дружеские отношения. Сама Валентина по гороскопу Лев. По характеру рассказала, что очень спокойная, домашняя, любит заботиться, любит готовить, в целом любит дом. Но я вам хочу сказать, женщина, которая располагает, вот честно, такая какая-то мягкость, не медлительность, а такая... Я бы сказала, наверное, продуманность в каждом действии. Вот это я почувствовала сегодня, когда готовила нашу героиню к программе. Потому что вот каждый раз создается, да, портрет у ведущей, когда мы говорим с героем. И вот за это время я поняла, что Валентина не из тех женщин, которая будет отсвечивать. Вот она и сказала, что... Я говорю, какая вы на веселье, на гулянке? Она говорит, тихая, никогда не выпячиваюсь. Но это я прочувствовала. Прям вот женщина, которая не отсвечивает, которая ровно-ровно вот так вот себя как-то вот так мягко, спокойно ведет, да. Не курила никогда, очень редко может пригубить винца, увлекается плаванием, йогой, активным спортивным отдыхом, это любит, на велосипеде погонять может, плавает, йога, да, сказала. Самые частые комплименты, которые говорят Валентине: симпатичная, ты так хорошо выглядишь всегда. Сама Валентина поясняет, что современно любит одеваться, по-молодежному, но с учетом возраста. Любит музыку, любую, Казак-ФМ любит, ретро-музыку с удовольствием слушает, итальянскую эстраду, любит потанцевать, но такая вот скромница. Но я хочу сказать, я не почувствовала, что сильно скромная, просто человек, который немножко, ну, немножко другой. Вот я вот совсем активна и в компаниях могу и рассказать, и посмеяться, и спеть, и станцевать, ну, как могу, да. Ну, а вот Валентина сказала, нет, я лучше посижу. И вот кому-то нравятся такие женщины, кому-то другие. Я всегда вам об этом говорю. По темпераменту разные. И потом, она же лев, вы понимаете? А она говорит, а я лев так снаружи, а внутри-то я кролик. Мы посмеялись. Любит море, плавать. И ищет мужчину, ждет знакомства с мужчиной от 55 до 65 лет. Желательно без вредных привычек. Я говорю, и курева. Она говорит, ну, где-то там в сторонке, да, приемлем. Чтобы спортивный был, ни в коем случае не запойный, активного хозяйственного мужчину ждем, такого, который разделит интересы Валентины. Главное, чтобы пришелся по душе, девочки, я думаю, так, да, это самое главное. Итак, мужчины от 55 до 65 лет, если вы прислушались и вам понравилась Валентина, наш телефон плюс 7-928-401-2020. Вы можете написать в «Макс», Виктория, дайте мне, пожалуйста, телефон героини. Кроме того, я подчеркиваю, что каждый
каждый раз, каждую пятницу после программы «Сваха» ровно час я, Виктория Никитюк, у телефона для того, чтобы записать вас на участие в программу, чтобы выслушать вас какие-то ваши ремарки по программе «Сваха» и, конечно же, соединить с тем, кто участвовал в программе. Вот еще хочу сказать. Сегодня столкнулась с тем, что люди, которые просились в программу и не раз звонили мне, там «Ускорьте», звоню Виктория Никитюк, и что? И ничего. А что вы хотите? Я говорю, вы, по-моему, вот звоните. Ну, а потом уже не... Я просто дальше не разговариваю, потому что, ну, видимо, так нужно. Так нужно. Когда записываются в программу, знают, да, куда идут, на какое радио. Тем более я представляюсь, Казак ФМ, да. Ну, вот так вот. Очень прошу, не пишите за других заявки, потому что такое тоже. Автоответчиков много сегодня услышала. И поэтому, по счастливой случайности, Валентина не так давно стояла в очереди, но попала сегодня в программу. И вот первое объявление, которое я хочу сделать. Мне позвонил Вячеслав из Новороссийска. Ему 71 год. И он попросил женщин, которым исполнилось 64, 60, 68 лет, ну вот так вот. Вячеслав готов к знакомству с теми брюнетками, кому 64, 60, 68. Сам живет в Новороссийске. И номер телефона у меня, у Свахи Виктории. Вам нужно позвонить плюс 7 928 401 20 20 или написать в Макс. Я соединю вас с Вячеславом. Наша программа продолжается, друзья. Валентине 63, она из Краснодара, мечтает познакомиться с мужчиной от 55 до 65 лет. Звоните сразу после рекламы на Казак ФМ. Мы услышим голос нашей участницы в эфире радио Казак ФМ. А сейчас, дорогая Валентина, для вас песня Александра Талина «Валюшка». И всем валюшкам привет!

0: Активно звонят мужчины, те, кто хотят познакомиться с Валентиной. Наша участница 63 года, она из Краснодара. 30 лет прожили с мужем, а потом так получилось, что, ну, поменял коней на переправе, ушел к молодой, но у Валентины 39 лет сыночку. Денис, кстати, зовут девчонка, хороший парень. Если интересует, может быть, кто-то, ему 39, можете позвонить в редакцию. Вас телефонами обменяем. Итак, Валентине 63, рост 1,67 м, вес 75 килограммов, спортивного телосложения, без животика, подчеркивает наша героиня. Зеленоглазая блондиночка с короткой стрижкой, по образованию бухгалтер, высшее образование, на пенсии, но по специальности проработала всю жизнь. Трехкомнатная квартира в Краснодаре по гороскопу Лев. Спокойная, домашняя, заботливая, любит дом и очень любит готовить. Сейчас узнаем, что. Такая, знаете, не отсвечивает. Ну, знаете, женщина, женщина при муже. Вот такая видится мне Валентина, никак по-другому. Увлекается йогой, плаванием. Активный спортивный отдых по душе Валентине. И море любит. И поплавать любит. Очень часто получает комплимент, что она симпатичная и всегда хорошо выглядит. Современно старается одеваться, но по возрасту. Любит музыку, итальянскую эстраду. И Казак ФМ частенько слушает. Это приятно. Мы ищем мужчину для Валентины от 55 до 65 лет по ее запросу, без вредных привычек желательно, потому что Валентина сама без вредных привычек, но если вы курите, то потерпим. Потерпим, где-нибудь в сторонке покурить, тем более, что сейчас есть места для курения. Хотим мужчину активного, хозяйственного, спортивного, чтобы любил жизнь, хотел быть на одной волне с Валентиной. Но уже звонки поступали, от мужчин пока не буду приоткрывать завесу тайны. Давайте с Валентиной знакомиться. Валентина, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
0: Вот в Краснодаре дождик протопал, у вас как?
1: Да, дождик идет.
0: А в вашем районе тоже? Я-то в Краснодаре, вы-то тоже в Краснодаре. А прямо сейчас идет, да?
1: Сильный,
0: а у нас все прошел и даже не капает.
1: В центре,
0: да. Валентина, а велосипед часто ли? Или по утрам, или вечером как?
1: Нет, не часто, когда вот захочется, иногда вот.
0: Взяла и прокатилась,
1: вот, да? Покататься, да, да.
0: Угу.
1: Не часто пользуюсь телефоном.
0: А вот вы путешествуете часто?
1: Ну, не сказать, чтобы очень часто, но в основном на море летом выезжаем.
0: Да. А сама или с сыном? А, с подругами.
1: Угу. Подругами, да.
0: Понятно. Валентина, а вот если сказать, что человек вам попадется с юмором, вам нравятся такие мужчины?
1: Очень, да.
0: Да?
1: Угу. Я сама люблю юмор.
0: Валентина, что бы вы рассказали нам о дне, который вот, ну, вы такая молодая пенсионерка, я даже вот удивлена, в 63 года, да? Ну, что, реальность такова нынче, да, что продлили пенсионный возраст, вам, видимо, повезло. А вот скажите, как вот ваш, ну, простите мне, пенсионный день проходит? Вот проснулась, расскажите.
1: Ну, проснулась, делаю зарядку, стараюсь каждое утро делать зарядку.
0: Угу.
1: Потом в душ пошла, потом готовлю что-нибудь на завтрак. Сейчас лето, я люблю заготовки. Вот закрутила огурчики, угу. Варю варенье на плите, у меня стоит чашка.
0: Ой, ну домашняя, домашняя. А из чего сейчас сварила?
1: Из сливы, очень вкусная. Получилось вот как пастила.
0: Mm-hmm.
1: С агар-агаром.
0: А если мужчина приходит к вам, скажем так, впервые в гости, какое блюдо непременно будет на вашем столе для него?
1: Ой, наверное, больше по-кубански. Я сама не кубанская, я сама из Пензенской области, mm-hmm. но научилась за время жития на Кубани варить борщ по-кубански.
0: Mm-hmm. То есть борщичком начнем, с борщичка?
1: Да.
0: Валентина, очень хочу, чтобы прямо в этот момент, когда мы с вами обе расхохотались, вы пригласили мужчин к знакомству, чтобы они не стеснялись взять ваш номер телефона.
1: Хорошо. Дорогие мужчины, звоните. Я всем-всем вам отвечу. Время летит, жизнь очень коротка. Очень коротка. И поэтому вдруг найдется свой родной человек.
0: Не вдруг, а обязательно найдется. Валентина, вы молодец, вы так хорошо прозвучали, вы мне так понравились, такая спокойная, уравновешенная. Не хватает мне такой подруги, наверное. Я хочу вам подарить песню «Ты лучшая» группы «Сентябрь», тем более ваше сливовое варенье на плите стоит и похоже на пастилу. Это, наверное, так вкусно пахнет. Еще раз улыбнитесь себе в зеркало и скажите, конечно же, я лучшая. Мужчины, звоните плюс 7-928-401-2020 или в Макс напишите «Виктория, мне нужен номер телефона».

Вижу ваше сообщение в эфире программы «Сваха» и шутникам огромный привет передаю. А с Валентиной, ей 63, из Краснодара, захотели познакомиться Виктор, Юрий, Федор и Роман. Валентина, ждите звонков. Выбирать только вам. Валентине 63, рост 1,67 м, вес 75 килограммов. Она блондинка с короткой стрижкой, зеленоглазая, спортивная, бухгалтер по образованию, теперь же свободна абсолютно. Лев снаружи, кролик внутри. Ну, так сказала Валентина. Очаровательная. Прозвучала чудесно в программе. Очень даже вам, мужчины, советую. В течение часа после программы плюс 7-928-401-2020 буду вас знакомить. И еще одно объявление. У нас есть такой Дмитрий. В Северском районе родился, в станице Азовская. И вот по семейным обстоятельствам Дима, 1974 года рождения, он вынужден жить в Северском интернате. А вот мечтает жить, как все, дома. Рост у него среднего роста, вес 100 килограммов, без вредных привычек, не пьет, не курит, любит готовить, выращивать комнатные растения, любит природу, рыбалочку, советскую эстраду и старые советские фильмы. Очень хотел бы Дима познакомиться с женщиной из Северского района. Между прочим, говорит, и теплицу поставлю, и пруд сделаю. Но вот я, знаете, когда мне говорят, что что-то, какой-то изъян, там, девушки, женщины звонят, да, или совсем некоторые говорят, вот все бы хорошо, уже вот кого-нибудь. Я вот думаю, почему вы не знакомитесь? Вот у меня, Дмитрия, 1974 года рождения, есть телефон. Быть может, кто-то вот в таком одиночестве, вы просто познакомьтесь, вас же не просто сразу жениться в ЗАГС идти или встречаться. Вы попробуйте. Я, как сваха ваша на Казак ФМ, призываю просто всех, если вот уже от одиночества задыхаешься и не можешь в этом состоянии быть, так вы пробуйте, все пробуйте. Я очень люблю людей, вот мужчины мне некоторые звонят, которые говорят, что, вы знаете, мне так неудобно, несколько раз позвонил, я вам говорю, 1000 раз звоните, пока не найдете свое в программе «Сваха» на радио «Казак ФМ». Меня зовут Виктория Никитюк, друзья, очень хочу, чтобы все были счастливы. Ну вот задача радиостанции «Казак ФМ», мне кажется, по большому счету, именно такая социальная, чтобы всем было хорошо и нам вместе с вами.

Люблю, целую, крепко обнимаю, приглашаю на свидание в 20 часов. Сегодня уже варенички. Пятница, последний прямой эфир вареничков на этой неделе. До встречи, пока.

0: Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи могут поссориться из-за того, что у них, ну, слишком хорошие отношения. Это у наших соседей кухня не просто место приготовления и приема пищи, но еще и кабинет и место для откровений, и у некоторых даже оперативный штаб. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.
1: Ба-ба-ба!

0: Русланчик, а у тебя гараж свободен?
1: Петрович, для тебя всегда. Решил машиной заняться?
0: Не, ко мне теща на выходные приезжает. Надо пару дней где-то перекантоваться. Ты меня только не выдавай.

0: Мариша, а ты обруч с утра крутишь?
1: А как же? И зарядку, и пробежку, и обруч. Все кручу в своей голове, пока не встану с кровати.

0: Любимая моя.
1: Мам, почему земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
2: Ну...
1: А почему у людей нет хвоста?
2: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
3: Папа знает. На Казак ФМ.
1: Пап, ну почему мне нельзя еще одну конфетку?
4: Есть много сладкого вредно, Нина.
1: А зачем их тогда вообще придумали?
4: Потому что совсем без сладкого грустно. Сладости поднимают настроение, но только если их есть в меру.
1: А кто придумал первую конфету?
4: О, это было очень давно, в Древнем Египте. Почти 3000 лет назад египтяне случайно смешали мед, финики и орехи и обнаружили, что это вкусно. При раскопках археологи нашли картинки и записи о том, как выглядели первые в мире конфеты и как их готовили. Сахар в то время еще не был известен, поэтому вместо него добавляли мед или финики.
1: А у наших предков были конфеты?
4: Конечно. В Древней Руси их делали из кленового сиропа, патоки и меда.
1: Чего? Мед, орехи? Странно. А где же шоколад?
4: А вот шоколадные конфеты – очень молодое лакомство. Их придумали всего 150 лет назад. И тоже случайно. Один бельгийский аптекарь изобретал лекарство от кашля. А получилось у него то, что мы сегодня называем шоколадными конфетами. Но в продажу они поступили только через 50 лет, уже в начале 20 века. Это сделал сын того аптекаря. А золотистые обертки придумала его жена. И с этого момента конфеты стали невероятно популярны.
1: А почему они называются конфеты?
4: Само слово «конфета» произошло от латинского «confectum», что означает «изготовлено». Этот термин использовали, опять же, аптекари в XVI веке. Так они называли засахаренные фрукты, которые использовали в лечебных целях.
1: Пап, так может мне еще одну конфетку можно? В лечебных целях.
3: Папа знает.
5: Море лето с Казак ФМ.
6: Мы две половинки одной бесконечной.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Доброе утречко, сержант Тарасенко. Что это вы, молодой человек, превышаете, да? Как вы могли такое подумать? Как я мог превысить? Ну, сами подумайте. Я еду к теще забирать жену домой. Согласен, видимо, ошибочка произошла. Езжайте дальше.
2: Тысячи историй любви начинаются с одного простого шага. Но нам зачастую так трудно на него решиться. Вам надоело одиночество? Зайдите на сайт kazak.fm. Заполните заявку на участие в программе «Сваха». Я, Виктория Никитюк, помогу вам найти того самого долгожданного. Ту единственную, кого вы ждали всю жизнь. Программа «Сваха» выходит в эфир по пятницам в 17:30.
0: Соседа. Это всегда, пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: з 12:00 Вареночки по вашим письмам на Казак FM.
1: Всем привет, я Юта. Слушайте мои песни на радио Казак FM.

0: сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа. Душа народа.
1: Чатхан — это струнный щипковый музыкальный инструмент Хакасии. Изначально его выдалбливали из цельного куска кедра или сосны. Более поздние варианты стали сколачивать или склеивать из отдельных досок. На ранние чатханы натягивали всего 3 или 4 струны, которые изготавливали из конских волос. Со временем их число возросло до 6-7, а материалы заменили на более прочные и долговечные – медь, латунь, сталь. На чатхане играли, сидя на стуле. Реже располагались на полу, на большом куске войлока или на кожаной подстилке, поджав под себя ноги. Игра на чатхане у хакасов сопровождается хаем – гортанным пением. Это традиционное вокальное искусство. Под его аккомпанемент исполняли один из самых главных жанров хакасского фольклора – героические сказания. Хакасы относились к музыкальному инструменту как к живому существу. Например, певец Хайджи перед тем, как начать исполнение, символически угощал чатхан чаркой с вином, чтобы сердце и голос инструмента не исчезали и находились с ним на протяжении всей песни. В старину чатхан звучал почти в каждой юрте. Он был неотъемлемой частью жизни, обычаев и обрядов. Его звуки сопровождали человека всю его жизнь. И сегодня чатхан остается душой хакасского народа.
2: Море лето с Казак-ФМ.

0: Разные народы, разные традиции, а земля одна. Казак-ФМ.
1: Казак-ФМ.

А вот и они, вечерние варенички на радио Казак ФМ с пятницей в студии Виктория Никитюк. Плюс 7-928-401-2020. Наш телефон для ваших звонков. Кроме того, пишите в МАКС. Плюс 7-928-401-2020. Или на вареник@казак.фм. Друзья, хорошего вечера, прекрасного предвыходного настроения. Впереди выходные. Если вы будете работать, мы желаем вам продуктивной работы. Знаете, такой настрой, чтобы был вроде как выходные, а я служу людям в первую очередь, да, когда мы приходим на работу, мы все об этом знаем, что каждый выполняет свою функцию. Поэтому всем тем, кто завтра, послезавтра будет работать, желаем успехов, а тем, кто будет отдыхать, конечно же, хорошо отдохнуть и расслабиться. Друзья, варенички, хочу начать вот с какого сообщения, которое прилетело к нам на радиостанцию. Передаем самый теплый и сердечный привет из Германии, из Аугсбурга, бывшей многолетней участнице народного ансамбля донских казаков «Казачий край» Ирине Матвеевой. Она сейчас живет в городе Волжский, в Волгоградской области. Куда бы ни закинула нас судьба, всегда остаются дорогими сердцу люди, песни, воспоминания, которые когда-то нас объединяли. Пусть сегодня через волну радио «Казак ФМ» до тебя, дорогая наша Ирина, долетит частичка нашего тепла, казачьего духа, который мы когда-то создавали на сцене. Желаем тебе крепчайшего здоровья, счастья, душевного тепла, чтобы в жизни всегда звучало любимая песня, от которой поет сердце. Большой привет тебе из Аугсбурга, Германия. Написала нам Татьяна Акимова. Татьяна, благодарим вас за эту открыточку музыкальную для Ирины Матвеевой. Ирина, и всем в Германию от вас ответный привет позволяю себе отправить. Надеюсь, что вы сейчас напишите нам плюс 7-928-401-2020 ансамблю донских казаков «Казачий край» привет. И давайте послушаем «Наш край, Россия», кубанский казачий ансамбль «Коренится». Друзья, добрый вечер. Thank you.

0: Вас беспокоит родинка? Не откладывайте визит к специалисту. Проверьте свою родинку. В клинике «Родинка» первичный осмотр и консультация абсолютно бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка», Краснодар, Таманская, 153, корпус 2.
1: Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
2: Выбирая дом, вы выбираете не квартиру, а образ жизни. Жилой комплекс «Новые сезоны 2» создает комфорт для вас каждый день. Дома до 8 этажей, зеленые прогулочные аллеи, школа, детские сады рядом, а также современные зоны для игр и спорта. Для удобства жителей многоуровневый паркинг, поликлиника и удобные транспортные маршруты. Стильные дизайнерские входные группы формируют атмосферу визуальной гармонии. «Новые сезоны 2» – комфорт, который становится частью вашей жизни. Звоните. Звездочка 2411. Застройщик ОСЗ «Изумрудстрой 1». ИНН 23-11-25-79-58. Проектная декларация и разрешение на строительство на сайте наш.дом.рф не является публичной офертой.
3: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламы.

0: Лена. Нам по 11 лет, и мы дружим.
1: Ну, не всегда. Иногда ссоримся. Например, когда Мишаня мой мяч без спроса берет.
0: Подумаешь, мяч, а ты мою машинку сломал.
1: Зато я ее починил.
0: Ладно, Мир, теперь мы...

0: Яночки на Казак ФМ.
1: Друзья, продолжается программа «Плюс 7-928-401-2020». Ваши приемники настроены на волну радиостанции «Казак-ФМ». Это «Варенички». Добрый вечер, дорогая Кубань. Уж очень хотим поздравить наш Курганинский район с днем рождения. И мы тоже, Оксан. Желаем процветания и развития нашему району и станице Михайловская. Оксана, молодец. Курганинский район, машу вам ручкой. Привет, привет, привет. Валентина из Мингрей. Вечером добрым пусть день завершится. Все, что задумано, пусть состоится. Смыслом наполнится жизнь до краев. Доброй всем ночи и ласковых слов. В народном календаре, друзья, сегодня Успение Пресвятой Богородицы. Богородичная Пасха, говорили в народе. Света, мира, радости, добра, крепчайшего всем здоровья. Вам и вашим близким желает радиостанция «Казак-ФМ». Друзья, почитаем немножечко попозже ваши сообщения. У нас Олег из Москвы, наш постоянный радиослушатель Лимончик, помните, подписывается. Олег, здравствуйте.
2: Добрый вечер, Виктория. Добрый вечер, Кубань. Все, кто слушает нашу хорошее радио. Я сейчас нахожусь в поселок Прикубанский, Стартамукайского района. Ну, это Адыгея, да?
1: Да.
2: Просто при Кубанских много поселков на Кубани, ну, а вот именно в Адыгее один такой поселочек. Небольшой такой, вот вдоль трассы Новороссийск. Ну, как на Новороссийск едешь, что там стоит такой. Так, ну, хотел бы передать привет своей сестренке Наталье, ну, Дудиной, как всегда, Наталье Владимировне. Так, ну и где мы сейчас сидим, как бы провожаем меня, как бы, ну, немножко.
1: В Москву, забываем. Да. Да, поняла.
2: Да. Трубина Надежде Павловне, да. И ее сыну Сереге.
1: Да, он мой хороший друг с детства, вы пишете, да, Сергей Трубин. Я прочитала ваше сообщение. Олег, отличный выбор песни. Я сегодня слушала после программы «Сваха», по-моему, тоже играла в часе. У адыгов обычай такой. Адыгские звезды поют эту песню. Очень глубокий смысл, очень приятно слышать о традициях и очень достойно, как-то особенно по-торжественному звучит эта песня. Олег из Москвы сейчас. Он в Адыгею, его отправляют. Ну как, прощаются, снова встретитесь, уверена. Олег, всего доброго. А с нами уже Адыгея, Волгоградская область, Германия и Московская область. Это приятно. Друзья, присоединяйтесь. Давайте перекликнемся. Пишите в МАКС. Плюс 7-928-401-2020. Где за пределами Краснодарского края вы слышите радио «Казак-ФМ».

0: Маяки на Казак ФМ.
1: Сегодня 28 августа в России отмечают День военного врача, День военного медработника. Военный медик – это специалист, который сочетает в себе две роли – врача и военнослужащего. Его основная задача – сохранение жизни и здоровья личного состава как в мирное время, так и в условиях боевых действий. Низкий поклон и большое спасибо всем, кто свой путь в медицине нашел. И от души мы так рады поздравить с важным военного медика днем. Желаем вам от радиостанции Казак ФМ крепких сил и здоровья, стойкости, уверенности, решительности, определенности в любой ситуации. Пусть во всех делах вам сопутствует удача. Пусть помимо успеха и признания вашу жизнь украшают радость, надежда и любовь. Каждому из вас низкий поклон и ангела-хранителя. Добрый вечер! Из станицы Полтавская с золотой свадьбой поздравляют маму, папу, бабушку и дедушку. Так, вот смотрю ваше сообщение. Так, и не написали все-таки, как зовут. Праздник светлый и большой праздник, свадьбы золотой, вас сердечно поздравляем, счастья, море вам желаем. Чувств желаем самых теплых, дней безоблачных и добрых. Понимания, вдохновения, сил, здоровья и везения. Спасибо за вашу любовь, заботу, мы вас любим. От семьи сына Вадима. Вадим, понимаете, где ошибка, да? Не написали, как зовут тех, кого вы поздравляете. Хорошее сообщение. А вот любимую дорогую маму с днем рождения поздравляет дочка Леночка. Зять Дмитрий присоединяются. Желают крепкого здоровья, счастья и долгих лет жизни. Ну, тоже не написали, как маму зовут. А Раиса Давыдовна и ее внучка Вика поздравляют с успением Святой Богородицы и Орехово-Медовым Спасом друзей по эфиру: Валентину Дмитриевну, Людмилу Петровну, Нину Афанасьевну и Валентину Григорьевну, Татьяну Кимовну и Веру Пищулину с ее семьей, Валентину Степановну и Александра, Сережу из Песчинокопского, Виталия и Людмилу из Абинска. Всем огромного счастья, здоровья, всего самого наилучшего. Есть звонок. Сергей Забрау Дюрсо, добрый вечер.
2: Добрый вечер, Виктория. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Ну, сегодня хотелось поздравить бы всех с праздником Успения, пожелать всем счастья и здоровья. И, Виктория, я вот хотел бы тебя поддержать. Вчера ты поздравляла свою коллегу по свадьбе с днем рождения.
1: Тамару.
2: Я вот не знаю, откуда она, правда. Вот напомни, пожалуйста.
1: Сейчас сразу откуда? Не скажу, нет. Так.
2: Да, поздравляю с днем рождения, я желаю счастья. И вот я там, ты вот говорила, я прям почувствовал этого человека. Очень открытый, добрый и прекрасный человек. А я хочу сказать, вот просто хочу сказать, я окружен Тамарами, я знаю, что это за люди, которые носят это имя, это самые прекрасные люди на свете. И бабуля Тамара, и маленькая моя Тамара, это самые прекрасные женщины, это просто ангелы. Вот, и я хочу сказать еще привет большой, любовь Ивановна.

0: село Брюхолетский район. Тебе огромный привет, моя золотая. И вообще, желаю, Виктория, нам только процветания в этот праздник и всего-всего самого наилучшего.
1: Сереж, спасибо большое всем твоим друзьям, кто знает Сергея Забравдюшу, атамана радиостанции «Казак-ФМ», поклонников, да, эскадрона. Поздравляем, во-первых, с успением Пресвятой Богородицы, во-вторых, передаем вам привет. Зоя Ивановна и Владимир Пономаренко вас приветствовали и поздравляли с золотой свадьбой, а мы присоединяемся от души.

0: лето с Казак-ФМ. Вареники! Вареники! На Казак-ФМ!
1: Продолжается наша программа. Плюс 7-928-401-2020 номер нашего телефона. Звоните, пишите в МАКС. Друзья, дождик прошел по Краснодару. Но вообще днем было жарковато, честно говоря. Не то, что жарко, душно. Даже ветерок совсем не помогал. Сегодня, кроме того, день мечты на календаре. Вспомнились строчки Александра Блока. «Для меня возможны все желания, и великие, и малые мечты. Мне понятны бездны, содрогание, тишина и день, и ночь, и ты». Мечтать не вредно. Вредно не мечтать. Помните об этом? Вот такой день мечты пришелся на пятницу, 28 августа. «Большое спасибо, что вы есть», пишет нам Владимир из Раменского. «Какие же вы классные, Казак-ФМ! Кто вас родил? А вот! Я вот люблю вас!» «Хорошо, шикарно, на моря съездил. Вот вы иногда, включаю вас, нет, переживаю, ищу вас, но и всегда вы со мной. Я вас люблю». Это взаимно, спасибо. Как это приятно, когда такие признания в эфире прямо звучат. Замечательно. Ковалевское хуторское казачье общество «Казаки» Новокубанского района поздравляют их казака Андрея Юрьевича Лихтенвальда с днем рождения и с прекрасным 41-м годом. Желаем, чтобы жизнь радовала не только большими успехами, но и маленькими счастливыми моментами, из которых складывается настоящее благополучие. Пусть хватает сил на все задуманное. Пусть удача помогает там, где нужна поддержка, а рядом всегда будут искренние, добрые люди. Здоровья, внутреннего комфорта, уверенности в будущем и множество причин для хорошего настроения. Замечательное поздравление для вас, Андрей Юрьевич. И песня прям попадет сейчас в тему. Но сначала выслушаем Наталью из Славянска на Кубани. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Виктория. Я хочу поздравить свою подружку Наташу с днем рождения. Ей завтра будет. Желаю ей всего хорошего, здоровья, счастья, удачи, любви и всех благ.
1: Мы присоединяемся. Подруги, вам всего самого хорошего. Песня выбрана, думаю, Наталья. Любовь, Андрей, ну пусть так и будет.

0: Варенички на Казак ФМ.
1: Продолжается программа «Варенички». Валентина из Геогинска поздравляет всех с успением Пресвятой Богородицы. Желает, чтобы наша небесная заступница оберегала и защищала каждого от всех невзгод. Сегодня день мечты. Я очень люблю мечтать. Говорят, пока мечтаешь, живешь. Конечно, не все исполняются мечты, но мечтать нужно. И я желаю всем обязательно уделять время для мечты, чтобы они обязательно, наши мечты, сбывались. Будьте здоровы, любимы и Богом хранимы. Обнимаю. Руслан Петруленко из Ярославля с нами. Это приятно. Руслан передает всем привет, кто его знает, и поздравляет с праздником Успения Пресвятой Богородицы. Так, Олежек Лимончик, дозванивайтесь, все будет хорошо. Уверена, в день рождения получится до нас дозвониться. Александр из Дмитриевской, наш постоянный радиослушатель, здравствуйте.
2: Добрый вечер, радиослушатели. Ну что ж, мы все время поздравляем кого-то из родственников. Нужно же, в конце концов, поздравить и ради нашу несравненную радиоведущую Викторию. Перефразирую известную песню «Гармонь», хочу сказать следующее. Пока существует такая радиоведущая, как Виктория Никитюк, Россия не умрет.
1: Ой, ну вы даете, Александр. Ну, высоко сказано, высокопарно. Благодарю, благодарю, благодарю. Это один человек мне сказал. Очень такой, ну, великий человек, скажу, на Кубани. Сказал, вот въезжаю в Краснодарский край, сразу настраиваю любимую радиостанцию «Казак ФМ». Слышу ваш голос и понимаю, я дома. Мне очень приятно. Александр попросил, чтобы прозвучала какая-нибудь еще моя любимая, одна из любимых песен для всех. Денис Майданов, «Вечная любовь», думаю, поднимет настроение. Тем более там у Александра под бачком, я знаю, его любимая. Вам привет.

0: прокуратура, полиция, Центральный банк, администрация Краснодарского края предупреждают. Вам звонят и под любым предлогом просят назвать данные банковских карт или код из СМС для доступа к вашему личному кабинету на портале госуслуги, подтвердить ваши персональные данные. Знайте, это мошенники. Их цель одна – завладеть вашими деньгами и информацией. Представители администрации, банковской системы и силовых структур никогда не запрашивают конфиденциальные данные по телефону. Единственное правильное действие – положить трубку. Без разговоров. Кладите трубку.
1: Вареночки! Вареночки! На Казак-ФМ!
2: Ну что, перекличечка в пятницу вечером. Адыгея, Волгоградская область, Германия, Московская область и сама столица Москва. Ярославль с нами. Еще раз вас всех приветствую. Виктория, добрый вечер. Родной казачок, приветствую, пишет с большим уважением Светлана из Москвы. Здравствуйте. И вот что пишет. Поздравляю всех нас с последней пятницей лета. О да. У Августа свои приметы. Он ведь известный чародей. Еще щедро дарит нам букеты уж из последних летних дней. Всем-всем желаю уютного, теплого вечера в кругу родных и близких людей. И выходных, Светлана, и вам, сказала я. Так, Руслан пишет, спасибо большое за привет, слышал, с праздником. Так, спасибо, присоединился к Александру из Дмитриевской, мне очень приятно. Ну вот и вечер, море, но осень неизбежна, а в следующем году Крым жди. Теперь мы с вами, это Владимир написал из Раменского, да, хорошо. Ирина откликнулась, вы представляете? Добрый вечер из города Волжский, Волгоградской области. И вам, Ирина, и вам. Огромное спасибо за привет из Аугсбурга от любимого и дорогого сердцу коллектива «Казачий край». Ирина Матвеева, какая вы умница. Умница, что услышали и нам написали. «Казачий край», привет, Германию. Спасибо за песню. Привет, Андрей, пишет наша веточка Сакуры. Я поклонница этой песни и самой Ирины Аллегровой. Да, конечно, ну как же, по-другому никак. Так, если ваше сообщение не прочитала, Татьяна, вам сейчас отвечу. Если чье-то сообщение не прочитала, поставьте какой-нибудь смайлик. Давайте-ка выслушаем Ярослава из Краснодара. Здравствуйте.
3: Виктория, добрый вечер. Можно сказать, уже попробую свою такую званию. В этот раз не просто так, а в каком-то плане. С просто невероятным действием. Все дело в том, что я наконец-таки поступил на факультет журналистики КГУ.
2: И... О, поздравляем, поздравляем. Молодец. Как, так.
3: Когда на госуслуги приходит это заветное уведомление, просто...
2: Сердце пляшет.
3: Читать это...
2: Так, Ярик, поздравляем. Наш коллега будете. Так, невероятные ощущения. Поздравления от родных и близких, уверена. Я от души поздравляю. Ну, радиослушатели уже не секрет, кто постоянно нас слушает. Это одноклассник моей дочки Виталии. Ярослав, но я желаю тебе стать настоящим журналистом. Я знаю, что ты уже влюблен заочно в эту профессию. Пусть все сложится так, как ты об этом мечтаешь. Тем более сегодня день мечты, и ты дозвонился на радио Казак-ФМ. Кому приветы?
3: Ну, знаете, хотел бы пользуясь случаем и тематикой звонка передать привет всем своим одноклассникам и поздравить по совместительству с тем, что большинство, я уверен, мы переписывались, и я об этом точно знаю, они поступили туда, куда хотели, на бюджет, и все сложилось так, как планировалось.
2: Ой, я очень рада, Ярослав. Передай привет, пожалуйста, своим родителям. Поздравь их от меня лично, от всех наших радиослушателей. Мы радуемся всем выпускникам, всем вашим победам. Поступили, дай бог. А теперь главное учиться и прийти к своей мечте. Вот Ярослав заказал песню «Поверь мечту». Группа «Земляне» продолжает программу.

0: Шутки на Казак FM.
1: Друзья, вот что стоит сделать друг другу счастье, принести радость и хорошее настроение? Наша Татьяна Стволовая пишет: Вика, пробка за бензином пролетела как один миг, когда слушаешь такие душевные стихи. Привет всем нашим радиослушателям. Программа «Родные», да? Помните проект «Родные», наша Танюшка? И спасибо за стихи. Ты душа и моя прелесть. Люблю. Таня, звездочка, как ты попала в эту пробку? Должны же были увидеть. Звезда, без очереди. От супруга Александра благодарность. Присоединяюсь за поздравления с днем рождения в вареничках по вашим письмам. Благодарим. Спасибо, что вы есть. Казачок Божьей благости и вашим близким, и вам. Валентина Шаповала написала. Ох, жена влюблена в ваш голос. Он убаюкивает. Просто слушаешь, это многое. Ой, Владимир, в следующий раз обязательно поставлю. Давайте-ка поздравим от семьи Чекуновых из Ковалевского Новокубанского района с днем рождения Даниила Сергеевича Барковского с 25-летием. С юбилеем молодости желаем уверенности в себе, пробивного характера, благополучия, счастья в семье, высоких достижений, отсутствия препятствий на жизненном пути. Пусть ангел тебя ведет по ровной и светлой дороге. Пусть будет каждый выбор и принято решение правильным, удачным. Здоровья тебе и радости. Присоединяются к поздравлению все родственники. По-моему, все зачитала, а вот к нам дозвонился Александр из Краснодара, которому я от души говорю: добрый вечер, Саша.
2: Добрый вечер.
1: Слушаем.
2: Можете, пожалуйста, передать привет моему другу Павлу?
1: Угу. Чего пожелаем?
2: Ну, пожелаем, чтобы он побыстрее вернулся.
1: Павел, в общем, горячий привет от Александра. Дорожит вашей дружбой, это понятно. Песня прозвучит Авраама Руссо. Так понимаю, что нравится вам этот певец. Он, кстати, не так давно побывал на радиостанции Казак-ФМ. И все мы с ним и обнялись, и сфотографировались. Очень даже милый человек сам по себе, кроме того, что замечательный артист. Обручальная Авраам Руссо закончим этой песней. Я, Виктория Никитюк, предупреждаю завтра и послезавтра. И в 12, и в 18 часов. Варенички по вашим письмам на радио Казак-ФМ для вас и только для вас. Могут быть там и сюрпризы для кого-то, потому что я же вам говорила, там душераздирающие «Возвращайся» в одном письме от мужчины к даме сердца. Коллеги поздравляют подруг. В общем, не оторветесь. Будете слушать и за других порадуетесь. И, надеюсь, сами захотите написать в программу «Варенички по вашим письмам» ваши поздравления, привет, что сделает приятным чье-то мгновение. Меня зовут Виктория Никитюк. Крепко люблю, целую, обнимаю. Берегите себя, берегите друг друга и берегите, ради бога, вашу любовь, потому что это важно. И до встречи здесь, на радио Казак-ФМ. Пока, хороших выходных.

0: Спокойной ночи, казачата! На Казак ФМ сказочное время.
1: Как в доброй сказке, где герои помогают друг другу, так и в жизни сила нашей страны в согласии разных народов, в мудрости их предков, в красоте их языков и обычаев. Мы собрали воедино сказания разных народов России и воплотили в проекте «Сказочное время». Усаживайся поудобнее, малыш. Мы начинаем.
2: Ингушская народная сказка «Волк и баран». Как-то раз вышел волк из лесу, глянул, на лугу пасется баран.
3: «Как ты смеешь топтать мой луг?»
2: – зарычал волк.
4: «Луг вовсе не твой, а моего пастуха!»
2: – спокойно ответил баран.
3: «Твоего пастуха еще и на свете не было, когда этот луг стал моим!»
4: «Нет, я хорошо знаю, что этот луг моего пастуха! Здесь всегда наша отара пасется!»
2: – возразил баран. Разозлился волк. Он готов был растерзать барана, но сдержался.
3: «Сегодня я сытый. Пусть поживет до завтра. Тогда он мне точно пригодится»,
2: – подумал он.
3: «Послушай, баран, поступим так. Приходи завтра сюда же. И кто из нас у того вот куста поклянется, что лук принадлежит ему, затем он и останется. Согласен?»
4: «Согласен», —
2: отвечал баран. И они разошлись в разные стороны. Волк вернулся в лес, а баран в аул. Рано утром баран вышел на луг, но не один, а со своим другом, большой собакой-волкодавом. Собака спряталась за кустом, а баран принялся щипать траву. Вскоре и волк выбежал из лесу. Увидел он барана и обрадовался.
3: «Хороший меня ждет обед!»
2: Волк тоже был не один. Он повстречал в чаще лису, рассказал, куда спешит, и лиса взялась подтвердить, что луг принадлежит волку. Волк обещал ей в награду баранью ножку. Подошли волк с лисой к барану. Волк и спрашивает:
3: «Ну что, ты сегодня будешь твердить, что этот луг твоего пастуха?»
4: «Так оно и есть», —
2: отвечает баран.
5: «Ах, баран, и не стыдно тебе лгать?» —
2: сукаризной проговорила лиса.
5: «Давным-давно известно, что этот луг почтенного волка, а не пастуха».
4: «Да ты-то от кого слышала об этом?» —
2: спрашивает баран. Лиса притворилась обиженной.
5: «Как от кого? Да об этом все тебе скажут. Спроси, кого хочешь. Еще, когда я была совсем маленькой, родители мои, отец и мать, часто упоминали про этот луг. На волчьем лугу, говорили они, много мышей. Посуди сам, если бы луг принадлежал пастуху, разве называли бы его волчьим?»
4: «А ты поклянешься, что говоришь правду?»
5: «Отчего же нет? Изволь. В каком месте нужно клятву произнести?»
4: «Место волк выбрал еще вчера. Видишь куст? Подойди к нему, положи лапу на ветки и скажи: клянусь, что этот луг волка!»
2: Лисица подошла была к самому кусту, но заметила, что за ветвями сверкают чьи-то глаза. Поддалась назад и дрожащим голосом говорит:
5: «По правде говоря, я припоминаю, что мои родители называли и пастуха, когда разговаривали про этот луг. Ну, а чей он? Я точно сказать не могу. Не хочу напрасно клятву произносить. Вот если волк поклянется, тогда я тоже не откажусь.
3: Хороша помощница.
2: Рассердился волк и оттолкнул лису в сторону.
3: Я так и знал, что ты ничего не помнишь. Сейчас я сам поклянусь.
2: Положил он лапку на ветку и только произнес «клянусь», из-за куста выскочила собака, вцепилась волку зубами и принялась трепать. На силу волк-то и вырвался и пустился бежать без оглядки. А лисица давно уж у самой опушки его дожидается. Увидела она волка, да и говорит:
5: «Напрасно ты, волк, обижаешься. Как увидала я собаку, так сразу вспомнила, что это не твой лук, а пастуха».
2: А теперь всем казачатам пора ложиться в свои кроватки и засыпать. Сладких вам сновидений!

вами на радио «Казак ФМ» Елена Филатова. Дорогие мои радиослушатели, я желаю вам отличного настроения, казачьей бодрости и крепкого здоровья. Живите, любите и слушайте «Казак ФМ».

0: Номер телефона я всегда даю бабушкин. А у нас в семье по женской линии все красавицы. А она еще и поболтать любит.
1: Шутки, прибаутки, а за КПМ.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Жена приходит домой и говорит мужу:
2: дорогой, доктор сказал мне, чтобы окончательно вылечиться, нужно провести месяц на море, месяц в горах и месяц в деревне. Куда мы с тобой отправимся в первую очередь, дорогой?
3: Для начала к другому доктору, дорогая.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

светишь мне ярче, чем звезды, ярче, чем солнце на небосводе. И только с тобой я живой, с тобой в небе, как птица свободен. Ты даришь мне крылья, ведь я летаю, это небо в глазах твоих. И будто бы целый мир замер сейчас только для нас двоих. Все в мире не вечно, а вечно лишь только наше мгновение. Держу тебя за руку все крепче, космическое притяжение. Мы любили друг друга во всех предыдущих жизнях. Да, я уверен, будем во всех параллелях.

0: Зак ФМ. Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.
1: Дороги радионастрой. И по пути «Казак ФМ» с тобой. «Казак ФМ»

0: как же поют земляки. Эх, знай наших.
1: Моей жизни спешит паровоз.

0: Козак ФМ. Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.
1: «Казак ФМ». Эх,